После смерти Курта Кобейна его вдова Кортни Лав охарактеризовала Сиэтл как наркотическую Мекку, где гораздо легче достать героин, нежели чем в Сан-Франциско или Лос-Анджелесе. Многие музыкальные субкультуры были тесно связаны с определенным видом наркотиков. Ну, например, контркультура хиппи или движение регги прочно ассоциируется с марихуаной и психоделиками. Гранжу же повезло, или, если хотите, не повезло с героином. В принципе, и закат популярности связан отчасти с уходом из жизни звезд стиля и депрессивных там текстов и звука. Народу, ну, впадлу стало слушать нытье. Но все-таки благодаря некоторым командам, таким как, ну, Pearl Jam, Soundgarden, L7, гранж есть и сейчас. И радует поклонников своими постапокалиптическими звуками и текстами. Порадуемся и мы. Группа Hole. Nobody's Daughter.

сон где-то рядом, возможно, не скоро усну. Смотрю на луну уставшим я взглядом и песни о чем-то пою. Песня о грустном.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

навязчиво, как реклама, что еще о тебе сказать? И снова врезается в память то, что бросалось в глаза —

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

месте до зари, в своей пустой, в своей холодной яме, и нету сил поднять свинцовой головы, и нету сил понять, что необъятность пустоты вообразили так умело себе сами. И мы сидим так каждый со своим, своим пороком, гнетом и бедою, и кажется, что весь жестокий мир так измываться любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нет

0: забивает легких. Поэтому живи, улыбайся и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорей с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: L7.
0: Дима Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: L7.

слился, и девчонки назвались L7. На барабанах после непродолжительного поиска воцарилась Деметра Диплакос. В общем, девчонки развлекались как могли, разыгрывали среди публики ночь со своей барабанщицей, кидались тампонами в зрителя. И однажды Данита, которая Спаркс, достала свой тампон прямо на концерте и швырнула его в толпу. И он таки вернулся, пролетев обратно и повиснув на вокальном мониторе. Из-за своеобразного рваного звучания их причисляют к сиэтловской волне гранжа. Но ни одна из участниц коллектива не были родом даже из штата Вашингтон. В 2019 году четверка выпустила свой новый студийный альбом, с которого мы послушаем песенку «Монстр».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Не формат.

это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

— это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.

0: есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, други и подруги, приветствую всех. 21.00, 33 секунды на моих зеленых системных. Всем здравствуйте, Юрка, привет, Вовка, здорово, Родик, здорово, Ленка, Янка, здравствуй, Яков Николаевич, не кисни, не кисни, вот, кто там у нас еще, Андрюха, здорово, здорово, Дениска, привет, с кем еще не поздоровался, вроде со всеми поздоровался, ну, Петруха, вот, привет, Витос, здравствуй, Натаха, привет, еще и Антоха, здравствуй, вот, теперь точно все. А итак, друзья, сегодня у нас будет такой удлиненный малеха эфир, ну буквально на две песенки, ничего страшного, вот, потому что вот надо, Генка, здорово, во-первых, жара, ребят, вот я смотрю, вы в эфирном чате обсуждаете все жару, сегодня, ну я не знаю, наверное, уже кто-то увидел, да, вот этот мой регги-порно я сегодня изобразил на своей страничке, в своей группе. Вот, жара пиздец, ребят, прям вот, ну, жопа. И сразу же назрел вопрос. Может быть, у кого-нибудь бэушный, ненужный, старый, но рабочий кондиционер валяется в гараже? Вот, подарите. Я просто, как выяснил, в студии утеплено, все хорошо, но, блин, тут жара. Тут прям реально пиздец. Вот, и вот это регги-порно родилось именно вот в этом вот, в духоте. Так, ладно, все просьбы рассказал, а теперь давайте уже начнем программу. Начнем мы, конечно же, с победителя прошлой программы, почему-то я даже и не сомневался, что так выйдет. Ласты Колумба, запах миндаля ставим, слушаем, и потом уже, собственно, начнем основную часть. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, приветствую еще раз всех, кто к нам только что подключился. Напомню, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, лучше всего общаться в нашем Дискорде, в нашем эфирном чате, потому как все уже давно тут, уже туда все переехали, там не надо постоянно обновлять страничку, в общем, там удобно. Ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, в эфирной теме, а во-вторых, в группе во ВКонтакте большая жирная кнопка «Эфирный чат», нажимайте на нее и, собственно, следуйте инструкциям. Юлек, привет! Привет, Юлек! Так, ну что, тут вот спрашивают у нас Андрюха, а что же, а как же даже вот ништяки? Ребят, очень сильно раздут уже у нас плейлист, это раз. А во-вторых, ну посмотри на список, там же все родные. Все же там родные. Ну как я могу кого-то одного выбрать, вот скажи мне. Поэтому как бы только один, только победитель. Это раз. Во-вторых, скоро же у нас будут каникулы. Вот, выйдет Зухер на каникулы с Коляновной, и будет большая чистка плейлиста, будет большой разбор очередной треков. То есть вот все хорошие, классные треки, конечно же, попадут все в ротацию, поэтому не переживайте. Так что вот как-то так. Дашка, привет. Ну и чего, рассказал. Рассказал, почему нету ништяков, потому что никого обидеть не хочу. Рассказал, что у нас жара жопа страшная. Еще раз повторюсь, если у кого-то валяется в гараже ненужный кондиционер, подарите, люди добрые. Вышлите бандеролькой за мой счет, прям. Потому что, ну, это просто жопа. Вот я не ожидал. Вот студия очень хорошо утеплена, просто замечательно. Откуда духота берется, я пока не понимаю. Но есть подозрение. Короче, нужен кондей. Какой-нибудь сраненький, старенький, но нужен. Так. Ну и, собственно, начнем. Начнем очередной миксер. Смотрите, сегодня у нас 10 треков. 2 трека в голосовании не участвуют. То есть, вот как в прошлый раз, я, помните, ставил Юлю Ключереву. Сегодня у нас вот Володя с Натальей Платвиновой. Потому что, ну, я считаю, ни к чему вообще бодаться этому треку. Он просто замечательный. Я просто вам его включаю. Вы просто слушаете, радуетесь. Вот, и едем дальше. А трек забираем, соответственно, в канал Лирика Обязаловкой, прям вот в ротацию забираем. Вот, а про второй трек, про который не голосуем, расскажу чуть позже. Поехали, ставим, слушаем. Николай, Володя и Наташа Платвинова, «Письмо родственникам» называется трек, поехали. Оренбург.

виноград созрел. Приезжай, время песни петь о весне. Понимаю, и очень жаль, хорошо лишь там, где нас нет. Все по-прежнему здесь одно угнетает, стоит жара, и в распахнутое окно пышет жаром по вечерам. И в распахнутое окно пышет жаром по вечерам. От ремонта болят умы, потянуло из дома в лес, и похоже, что до зимы не сумею прервать процесс.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Вот, друзья, за этот трек голосовать не надо будет. Он прямым ходом летит в ротацию канала Лирика. Вот, потому что, ну зачем? Зачем бодаться? Ну, действительно классная вещь. Она прям резко выпадает из основного плейлиста неформатки, поэтому даже не будем за нее бодаться. Зачем? Зачем? Кстати, резко выпадает из основного плейлиста неформатки, поэтому даже не будем за нее бодаться. Зачем? Зачем? Кстати, звонил мне вчера или позавчера

поток. Так, ладушки. Что там народ нам пишет? Дениска пишет, всегда так красиво и легко. Ленка Янка пишет, хорошо-то как и не надо голосовать. Красота. Юльча пишет, почему-то сразу вспомнился Грушинский фестиваль, на котором не посчастливилось побывать. Ох уж этот вальсовый трехчетвертной размер. Да, Юль, вот я как раз про это и говорю, потому что Володя, он работает именно как раз в стиле вот этом бард без всякого рока. Вот эти вещи у него как бы основные, вот такие, да? Вот, поэтому, ну, нету смысла бодаться на основном канале. Так, Юрка пишет, красивый вальсок, душевно. Генка пишет, костерку бы посидеть с бутылочкой, конечно, а что тебе мешает? Доставай, разводи, а что? Мне вот хорошо, я могу... Я сегодня, кстати, посмотрел так загадочно на свой камин, который стоит в беседке, открыл все створки, все фрамуги, так прохладненько, хорошо на веранде, думаю, надо, наверное, на лето переселяться, эфирить туда, вниз к камину. Так, Яшка пишет, просто обожаю такие песни, из меня цинизм, сарказм и стёб просто прут, песень душевный, не надо сарказмировать, это вот вообще некрасиво. Так, Витос пишет, прям здорово, заслушался, Андрюха пишет, песня почти про меня, хорошая песня, сразу вспомнил своих дальних родственников, еще сильнее захотелось к ним, треку большой плюс и в мой плейлист. Андрюх, ну, а что тебе мешает-то, господи? Ну, собрался да поехал к родственникам. Надо. Все равно же будет у тебя отпуск. Вот, а что вам там в вашем Челябинске еще делать? Собирайся ехать к родне. Мне кажется, это самое оптимальное. Во-первых, ехать далеко. Соответственно, накатаешься до усрачки, новых видов повидаешь и вообще. Так, ладно. Что там, комары мешают? Наши северные дикие. Да ладно! Да ладно. Так, что там? Вовка пишет. Хорошо, на груши часто такое слышно. И костерок, и жидкости всякие горячительные. Вспомнил, как в том году на груши зажигал. Вот. Комары, как вороны. Ну, вообще, северные комары, они такие. То есть, вот здесь вот в средней полосе он летает, жужжит, его, сука, не видно. А я вот, когда на Вологодчине жил, там, если комар тебе на плечо сел, то у тебя прям так вот аж провисает плечо. Ты прям чувствуешь, прям тук, сел комарчик на тебя. Вот. Ну, и до Белоруссии как раз, представляешь, с Челябинска до Белоруссии ехать сколько? Ты накатаешься до усрачки. До усрачки накатаешься, родных повидаешь. И, короче, у тебя получается, ты приехал в Белоруссию из Челябинска, ехать надо поездом. Вот, пока доехал, 10 дней прошло, вот, посмотрел на родственников прямо на перроне, пересел в обратный поезд и поехал обратно. Вот и отпуск прошел. А как вы провели свой отпуск? В вагоне. Так, ладно. Ездили, знаем. Так, ладно, давайте ехать дальше. Далее, смотрите, у нас фиточка. У нас фиточка, за нее мы тоже голосовать не будем, объясню почему. Потому что этот трек выпускается лейблом «Неформатное радио» на всех витринах. Вот, и как трек от лейбла, он, конечно же, все равно попадет в ротацию, поэтому смысла в голосовании вообще никакого не вижу. Этот трек я вам просто включаю послушать, потому что красота, красотища душевная, и буквально сегодня ночью я его буду выгружать на цифровые витрины, где-то недельки через две он везде появится. Итак, наш Дениска, наш Квазар с нашей Мирой Дашкой. Трек называется «Сага Ворон». Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, только что отзвучала фиточка у нас «Квазар» с Мирой, наш Дениска с нашей Дашкой. Вот, и еще раз повторяю, за этот трек голосовать не надо будет, потому что он издается на лейбле «Неформатное радио», соответственно, он у нас в ротации, и так будет. Просто хотел вам показать вот эту вот вкуснятину. Ну, по крайней мере, мне очень понравилось. На вкус и цвет, конечно, у всех сосиски разные, но, как бы, я думаю, многим понравится. Так, что там нам народ пишет? Яшка вот пишет: можно и не слушать, курить пойду, потому как уже слышал атмосферно круть, а оба два молодцы большие. Вот, Юлька пишет: нагнетающее вступление погружает в фантастическую атмосферу, очень аккуратная вокальная мелизматика. Мелизматика. Здорово, когда в современной музыке используются народные мотивы и цитаты. Так, Витос пишет: прям эпично готичный фолк. Геннадий сегодня, говорит, оценил, антифак нарисовал. Родик пишет: годный речитатив. Ленка Янка пишет: интересное сочетание, молодцы. Андрейка пишет: неплохая смесь рэп-кора и клубника, подобные эксперименты нравятся. И нечто похожее ночью на неформатке часто звучит. Да, да, люблю я ночные плейлисты неформатки, потому что я частенько под них работаю за компом, вообще прям не напрягает. Так, Антоха пишет: вещь, я даже проснулся. Антоха, а ты что, спал? Ты как ты себе мог позволить спать? Ты что? Так, что там у нас еще? Петруха пишет: жду на платформах, заберу в плейлист. Ну, я думаю, недельки через две. То есть сегодня вот я выгружу, обычно недели две-полторы они реагируют. Кстати, в последнее время что-то они долговато просыпаются. Видимо, в связи с коронавирусом у них тут наплыв музыкантов пошел. Все дома сидят, все музыку пишут, все, кому не лень, выгружают. Видимо, платформы не справляются. Так, Вовка пишет: дуэт получился, надо продолжить, мне так думается. Ты знаешь, мне так думается, они продолжат, потому что у них прям вот, я смотрю, душевно получается, молодцы ребята. Так, что там еще у нас? Так, вот Натаха пишет: сегодня столько комментариев было по этой песне на сайте, что я даже сходила послушать. Я услышал немного другое решение, но это не важно, как и сказал Захар, на вкус и цвет. Ну, да, на вкус и цвет. Мне понравилось. Я честно скажу, не видел, что там. Сейчас я посмотрю, какие там комментарии, если я не закрыл еще, конечно. Мне кажется, я уже закрыл. А, нет, вот еще страничка открыта. Сейчас поглядим, что там у нас понаписали. Вот, пишут: этому народу никакие вирусы не преграда. Классно. Что там у нас? Слайк пишет: очень интересно, атмосферно, вокал Дарьи завораживает, молодцы ребята. Вот, ну не так уж много и написано. Вот, ладно, давайте ехать дальше. Сегодня у нас эфир такой, у нас сегодня новенькие есть, старенькие есть, и есть еще один вариант. Вот какой может быть вариант между новенькими и старенькими, подумайте, да? Вот, сейчас пока новенькие. Итак, группа «Ложновербы». «Ложновербы», они у нас еще не участвовали, по-моему, ни в одной из программ. Дислокация «Москва», стилистика «Этнофолк». Собственно, трек называется «Приведет вода». Про трек не написано ничего, поэтому ставим, слушаем. Вы комментируете, ссылочки сейчас все брошу, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Вот, видите, какая вкуснятина попадается у нас на сайте. Это здорово. Итак, только что у нас озвучали ложновербы. Ложновербы. Насколько помню, Москва. Слушай, я уже закрыл страничку. По-моему, Москва. Ну, если ошибся, ребят, не обижайтесь. Вот, так, что тут у нас народ пишет? Так, вот, новенький, старенький, Игорь К. Нет, не угадал, Родик, гадаем дальше. Вот у нас есть новенький, есть старенький. И вот что может быть еще? Какой еще третий вариант? Так, Яков Николаевич пишет, обволакивает, Ленке прям заходит. Юрка пишет, интересная песня, хорошо попала в мое настроение. Дениска пишет, интересный вокал, прям что-то меня цепляет. Много картинок срисовалось, здорово. Андрюха пишет, не очень люблю фолк, но это мне как-то зашло. Добавлю, наверное, ее в плейлист. Ленка пишет, красиво, заберу к себе в плейлист. Петруха пишет, песня интересная, вкусная, вот прям на творчество потянуло. Это здорово, когда тянет на творчество. На самом деле, вот мне вот эта Литавра понравилась, которая там звучит периодически, так это бух. И мне тоже захотелось эту Литавру куда-нибудь запихать. Вот. Так, Витос пишет, замечательно. Дашка написала красиво, как очень нравится, тембр особенный. Генка пишет, такое ощущение, что вот-вот на октаву выше скакнет вокал, а все нет и нет. Ну там вот сделано так вот все ровненько, специально, я думаю, это задумка такая. Так, молдаванский друг наш пишет офигенски. Натаха написала хороши ложновербы. Не строятся ассоциации, и для фолка текст необразный. Я даже и не назвала бы эту песню фолком. Ну, кстати, соглашусь, фолком тут, наверное, и не пахнет. Ну, просто есть музыканты, которые они почему-то хотят куда-то ассоциироваться. И вот они, она себя ассоциатнула в фолк, но на самом деле вполне себе такая годнота. Так, что там у нас еще? Вовка пишет, что-то я заслушался, даже не могу сформулировать мысль, мне понравилось и все, пожалуй. Понравилось и все. Ну, а что еще должно быть? Мне кажется, музыка должна понравиться, и все, пожалуй, а что еще? Так, Антоха написал, неплохо, только я сегодня убегался, и меня сейчас в сон вгоняют подобные песни. Ну, Антох, взбодрись как-то, я не знаю, кофейку рубани. Я, кстати, подумал, может мне на кофе перейти вместо коньяка по такой-то жаре. Вот, ладно. Едем дальше, далее еще один новенький, и земляки, они у нас Андрюхины. Насколько я помню, это Челябинск, сейчас я посмотрю. Да, указана дислокация Челябинск. Группа называется «Наш регион». «Время как песок» называется трек. Про себя написали следующее. Молодая перспективная группа из города Челябинска. Образовалась в 2018 году. Играем преимущественно русский рок, поп-рок, альтернативу и инди-рок. «Наш регион» — это полностью авторский проект. В настоящее время занимаемся записью первого дебютного альбома. Вот, ну, собственно, молодцы, пишите. Одна уже песня готова, и мы ее, собственно, сейчас и слушаем. «Челябинск», «Наш регион», «Время как песок», поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, здравствуйте, привет всем, кто к нам только что подключился. С вами Диджей Зухер. В эфире очередная программа «Миксер». А потому что среда, Вадимка, здравствуй! Вадимка, здравствуй, пишет, что-то я сегодня опоздал. Ну, ничего страшного, главное, что добежал же. А добежал же, значит, уже успел. А раз успел, значит, полдела сделано. Так, что тут? Пошли диспуты по поводу кофе и коньяка. Конечно, в кофе надо лить коньяк, а вы как думали? Иначе кофе совсем не пахнет кофе. Вот, кофе без коньяка, это, понимаешь, кофе на ветер, зерна на ветер. Так, что там у нас такое? Так, Ленка пишет, такое вот ощущение, что слышала что-то не в обиду, эмоций не хватает. Витос пишет, извините, не зашло что-то. Петруха пишет, музыка заходит, вокал не очень, но то мое личное, может, эмоций не хватило. Так, Юрка пишет, честная игра, удачи в записи альбома. Так, Яков Николаевич пишет, песня такая же по содержанию, что и арматура 25G2S. Ничего интересного, арматура как арматура. Песня как песня. Откуда ты такие, понимаешь, маркировки знаешь, дружище? Ну-ка, рассказывай. А у рифленой как маркировка отличается? Ну-ка, сейчас я тебя проверю сразу же. Так, Андрюха пишет, что-то как-то странно, трек начался и резко закончился. Странная структура песни. Антоха пишет, классика рока сделана хорошо. Борис Федорович, Вовка пишет, в целом песня хорошая, хорошо записана, сведена, вполне себе. Ребята занимаются своим делом, но вот похвалить могу за проигрыш в конце, было интересно. А вот остальное будто много раз уже слышал, как-то надо свою индивидуальность искать. Вот. Так, ну, в целом, смотрите, что получается. 50 на 50, да? Кто-то сказал, что хорошо, кому-то не хватило жизни в треке. Ну, наверное, соглашусь, есть такой, как это называется, я ввел такой термин, я не знаю, может, он существует в музыке, степень занудности трека, да? Степень занудности трека где-то процентов 60, ребят, потому что, ну, реально, он прям вот, он монотонный, он очень монотонный. То есть, каких-то вот не хватает, может быть, игры вокала, может быть, я не знаю, может, кошку посадить перед микрофоном, на хвост ей наступить, чтобы так вот где-то там бэком порало. То есть, вот каких-то звоночков, свисточков не хватает. А так, в принципе, придраться не к чему, все ровно, все качественно, но вот не хватает жизни, он не дышит, вот. Дыхания нет у трека, вот он не качает, не знаю. Так, собственно, все, зачитал, давайте обновлю на всякий случай ВКонтактик, может, там что-то появилось. Так, BitCat спрашивает, можно ли узнать, что в настоящий момент играет в прямом эфире. BitCat, уважаемый или уважаемая, не знаю, кто что у нас там, мальчик, девочка, я пишу, кидаю ссылочки на сейчас звучащие треки и в эфирный чат во ВКонтакт, и в эфирный чат в Дискорд, поэтому там все есть. Ну и, конечно же, объявляю вслух. Так, Юлька пишет, ох, я бы сейчас понаписала трактат о пении, интервалики, но так хочется просто послушать музыку. Да, Юлька, давай просто слушать музыку, потому что ты такие умные слова иногда выдаешь, я начинаю краснеть, вот, потеть и плохо пахнуть, потому что не хватает мне базы, знаний мне не хватает. Вот, а на человеческий язык ты почему-то не переводишь, сколько раз я тебя не просил, ты все не переводишь. Так, ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас еще один новенький. Кто-нибудь решил, что у нас еще есть между новенькими и старенькими? Никто не придумал еще, по ходу дела. Вот, еще один новенький. Впервые у нас этот участник и вообще в любых... Не было его ни в каких программах, и появился он у нас совсем недавно. И сразу скажу, трек очень сырой. Много вопросов, много нюансов. Ну вот чем-то, знаете, вот он меня какой-то своей вот наивностью зацепил, вот где-то прям вот что-то я из 80-х, вот откуда-то оттуда. Сейчас, я думаю, многие будут ругаться, плеваться, но захотелось мне взять этот трек в программу. Итак, Ян Катасонов, «Сахалин, я вернусь» называется трек. Ставим, слушаем, ссылочки сейчас все брошу. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, отзвучал у нас Ян Катасонов, город Москва. Сахалин называется песня. Вот, и как я и говорил, вот начали тут немножечко плеваться. Я расскажу, чем меня зацепило, а потом буду читать комментарии. Вот знаете, есть это на уровне, вот есть песня у «Голубых беретов», «Синева», да, ее все знают. И вот, мне кажется, даже те, кто не служил в ВДВ никогда в жизни, они все равно под «Синеву» прутся. Вот это вот из того разряда. Оно какое-то прям настолько мягкое и родное. Да, записано не очень. Да, спето как-то вот все. Ну, видно, что делалось все или на коленках, или по старой-старой школе. Вот, но тем не менее, чем-то она цепляет. Вопросов, конечно, много, но цепляет песня. Так, что нам народ пишет? Так, Яков пишет «Бианки» какой-то песенный. Кто такой «Бианки», расскажи мне. Родик пишет «Мягкая песня, приятная, слушается, хоть и грустная». Вовка пишет «Чего-то прям 80-е, бой на гитаре поменять и на грушу». Андрюха пишет «Я бы не сказал, что трек сильно сырой, по крайней мере для меня это слушабельно». Юрка пишет «Что-то в этом треке есть, несмотря на шероховатости звучит». Так, Яков Николаевич пишет «Над пением поработать и будут голубые береты». Вот, видишь, Яшка, ты туда же ассоциировал. Или еще 5 таких же вокалистов. Ну, если 5 таких же вокалистов, это уже будет, как эта группа-то называлась, «Цветы», по-моему, да, у нас что-то такое. Так, Генка пишет, что тебе сказать про Сахалин? У нас сейчас нелетная погода, но люди поют о родине, нормально. Так, что там, береты — это святая святых, да, да. Слушается как-то, цепляя наивностью и душой, какие-то смешанные чувства. Антоха пишет, мне нормуль. Вадим пишет, что-то и кого-то напоминает, и мелодия, или мне кажется. Ты знаешь, вот я вот вначале сказал, что это напоминает вот все 80-е годы. Вот всю нашу тогдашнюю эстраду. Какая-то вот теплота такая ламповая присутствует, несмотря на то, что записано и сведено не очень качественно. Вопросы есть, но тем не менее как-то вот оно мягенько ложится. Так, что там еще у нас? Натаха пишет, московские сны о Сахалине, зато вполне искренне. Так, Паустовский, Бианки и Пришвин погулять на природу вышли. Во как у нас. Цветах Лосев пел. А.М. Лосев, да? А.М. Лосев. Так, Андрюха пишет, а мне нравится песня про синеву, и у нас синяки особенно прутся. Да с нее, по-моему, все прутся. Вот. Так, ладно. Зачитал все. Итак, как бы вот все мнения сказаны. Я тебе могу сказать одно. Есть куда расти. Все сделано по-честному. По крайней мере, слушается по-доброму. Негатива нет. Есть только вот, ну, у особо, как это сказать, людей, которые давно в музыке, уши цепляются именно за качество самого, как это, воспроизведения материала. А так все здорово. Есть куда двигаться, не бросай это дело, пусть у тебя все будет хорошо. Вот. Все, давайте ехать дальше. Итак, смотрите, новенькие все отзвучали. Старенькие еще будут. А вот между ними у нас есть старенькие, которые переименовались и стали новенькими. Вот какой у нас еще есть жанр, да? Это группа, которая когда-то была хедлайнером. Это наш Олежек. Кстати, где жена Олежека? Где Олежек? Почему он еще не получил подзатыльник? Что за хрень? Вот, и группа Акрет. Трек называется «Дальнобойная». Собственно, город Москва, ставим, слушаем. Олежек, по ходу дела, у нас сегодня на дачах. Поэтому, жена Олежека, если ты меня слышишь, отвесь ему пенделя просто так. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, вот в принципе можно одним комментарием подвести итог под всей песней. Андрюха написал неплохо. Впервые слышу дальнобойную песню не в стиле шансон. Вот так вот. Слушай, а вы представляете Олежика, который шансон распевает? Вот. Мне хочется это... Я хочу это увидеть. И потом, наверное, никогда не смогу развидеть. Так, Петруха пишет, я бы еще допилил бы трек. Натах пишет, суровые дальнобойщики должны полюбить эту романтическую песню. Мне, знаете, что интересно? Олежик сидит под землей. Сука, он охраняет метро, по рельсам ходит как в качестве технического работника. Вот, откуда, понимаешь, такие суровые песни? Откуда? Так, Вовка Федорович пишет, Юзленко в группе, потому что напомнил, но там есть еще юмор в песнях. Вот Олежику бы еще чуть в эту сторону поработать, и мне кажется, он на правильной дороге, на мазе, на мазе. Так, Антох пишет, мясо подвезли, мне зашло. Так, Генка пишет, у меня внук гривой трясет, нравится, видно. А соляра она такая, у меня дизель, я в курсе. Как минимум нас уже трое. Так, Сашка, Светка, привет вам. Привет, пишет, только репет закончили. Здравствуйте, наши нижегородские трезвенники. Больше не могу я вас называть алкашами, потому что вы что-то совсем вы завязали с пьянкой. Так, Родик пишет, знакомая очень песня. Яков Николаевич написал, сектор метал хэви газа. Сектор метал хэви газа. Ну да, наверное, соглашусь. Так, Дениска пишет, слышал ее уже. Мне Олежек часто напоминает наш родной сектор. Чем-то главное про жизнь, молодца. Вот, ну и собственно, все. Собственно, все. Так, вот он, нарисовался, смотрите, царапает. Жена Олежика, дай его подзатыльник, давайте, раз появился, значит, уже слушают, значит, уже можно затребовать подсрачника, дай ему подсрачника. Так, все, ладно, двигаемся дальше, далее у нас, все, мы уже, теперь мы перемещаемся к старичкам. Вот, собственно, говорит, и я, и здрасте, и привет тебе, Олежик, привет. Мы тебе уже в спину плюнули, так что можешь уже начинать вытираться. Так, сейчас мы тебя кинем антисмайлик. Вот, передвигаемся. Дальше мы уже работаем со старичками, с ребятами, которые загрузили прям вот что-то свежее-свежее. И первая на очереди у нас группа Намбату. Это у нас город Свердловск. Город Свердловск, трек называется «Чистый холст». Давненько что-то от ребят ничего не было, но тут вот они нарисовались и, о боже, и боже, у нас третья аллилуйя на неформатке. Я сейчас смеюсь, ребят, не над вами, не над Намбату, просто вот так получилось, что у нас буквально в той или в позатой программе была аллилуйя. У нас Камбоджа со своей аллилуйей, и вот вы у нас тоже с аллилуйей. Итак, ладно, Свердловск, группа Намбату, «Чистый холст» называется трек. Вижу, Володя у нас нарисовался уже в Дискорде, поехали, ставим, слушаем. Ну а я сейчас скину все ссылочки, но вы комментируйте, не стесняйтесь.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22.05 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня уже до вас долетит секунд так через 15-20. Итак, Володя пишет, вот, простите, что так, но я только что с репетицией. Вов, ты мне расскажи, она в самом конце кричит то, что я думаю, или я слишком пошло воспитан? Потому что прям вот очень мне слышится. Думаю, ё-моё, что так хорошо начали, и прям в конце так, хуй. Так, ладно, Юрка пишет, мне нравится, хорошая. Мне, знаете, что дудочки, вот эти фа-фа-фа-фа, такие фа-фа-фашные трубы. Вот единственное, вот, ну, это лично мое мнение, Вов, может, прислушайтесь, может, нет. Мне кажется, там вот это вот фа-фа-фа по-распиздящевее. Как-то погрязнее бы сделать, они прям вот вообще бы эти фа-фа-фашечки были бы классные прям. Ну, и так, жирненькие, но прям вот... Чуть-чуть бы грязи бы им добавить, и будет прям вот скрипа вот такого прям. Так, что там у нас? Петруха пишет, поп-версия, рок-опера «Иисус Христос», такие ассоциации. Так, Олежек пишет, в Тульской области, в Заокском районе, вблизи проливной дождь сегодня влупил и дачный участок затопил. Ты знаешь, нас заливало, Олежек, всю Тулу заливало. А тут 3 дня стоит сушь такая, что прям жопа. И я еще раз повторюсь, друзья, если у кого-то валяется ненужный кондей старенький, убитый, разбитый, но лишь бы хоть как-нибудь работал, подарите заради бога, потому что у меня тут в студии просто жопа. Вот. Так, что там? Андрейка пишет, хорошая песня, беру в плейлист. Родик написал, интересная работа, есть своя фишка, люблю. Такое плюсище ребятам. Натаха пишет, в прошлую «Аллилуйю» еще хотела написать, что каждый уважающий себя коллектив должен иметь в репертуаре «Аллилуйю». У нас нет, пока нет и пока не предвидится. Нам бату хороши. Генка пишет, чем-то старый пикник напоминает времен иероглифа. Ты знаешь, вот с «Аллилуйей», я не знаю, вот в нее надо попасть, конечно. Но «Камбоджас» попали прям, ну, мне кажется, изумительно. Прям идеально. Кулай, я их, честно скажу, сравнивал постоянно с камбоджасами. Вот, у Намбату получилось по-своему. Но вот, мне кажется, это слово, его уже как, ну, его распевать уже, куда еще? Не знаю. Мне кажется, у каждого музыканта должен быть свой хейджут обязательно. Вот, насчет «Аллилуйя» не знаю. Это, наверное, все-таки... Ну, хотя хрен его знает, может, когда-нибудь каждый дорастает. Не знаю, тут спорить не буду. Так, что там? Витос пишет, неплохо, эмоций бы побольше. Олежек пишет... А, это не туда, не к той песне. Дениска вот написал, что-то я как-то нейтрино, не хватает красок по мне. Ленк пишет, такая легкая песня, воображение рисует. И да, пикник напоминает. Так, Сашка со Светкой сегодня созерцатели, молодцы, настроили, вы хоть настроили, разобрались, вот, завтра в планах пишет поездка на концерт, ну, удачно вам отыграть, ребят, что еще могу сказать. Так, Антоха написал, неплохо. Так, Петруха пишет, я не скажу, кем работаю, но комбинация про мою профессию пела, понятно. Так, что там еще? Так, я просто кручу вниз. Ху-ху, вот это самое клевое, мне зашли эти строчки. Так, Борис Федорович написал, сейчас вот второй раз послушал эту песню и как-то опять не вкатил, может, тоже на грушу. Второй раз, ну, не знаю, я слушаю, ну, по крайней мере, на неформатке она появилась прям совсем недавно, поэтому как бы я до этого ее нигде не слышал. Может, она уже и давно вышла, но к нам ребята закинули ее недавно. Так, что там у нас? Нахероверчено отовсюду, музыкальный винегрет этакий, очень гармонично. Так, Вовка пишет, каждый слышит, что он слышит. Не, ну я правильно услышал? мне же интересно, я настолько испорчен, или она правда так спела. Вот. Так, что там еще у нас? Яшка пишет, не согласен, я вполне могу обойтись без скабрезностей в адрес Аллилуев. Аллилуев. Вот, мне Аллилуйя у Слейт нравится, Генка пишет. Я не знаю, ребят, у Слейт это кто такие? Кто они? Я уже давно не знаю ничего, кроме... Я вот на неформатке, наверное, уже всех наизусть знаю, а? Что-то там за границами неформатки вообще уже я потерялся. Так, ладно, все, начали выяснять, у кого какая Аллилуйя. Как бы я слышал только три пока. Вот у Камбоджас, у Кулаев и теперь услышал у Намбату. Ну и вот эту классическую америкосовскую, которую в каждом мультике играют, да? Вот, и ее я тоже где-то слышал. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас парень из Казахстана, Андрюха Хмели. Кстати, тоже скоро выйдет на нашем лейбле альбом. Альбом Хмели. Вот, и в свое время он прям вот так вот хорошо вкатил. Вкатил, и практически мы каждую неделю слушали его новые песни. А потом раз и пропал. Пропал года на два, наверное, на три. И сейчас вот он появился с альбомом. Ну, альбом выйдет чуть позже. А пока вам так вот для разминочки песенка. Хмели, трек называется «Долго», город Уральск. Собственно, про себя Андрюха нихера не написал. Ну, я вам так расскажу. Чувак из Казахстана. Умница, молодец, делает хорошо. Поехали, ставим, слушаем. Ссылочки сейчас все брошу.

застряла улица. Отстоишь на перекрестке, и дождь до разохлёстки. Капли с твоего лица, и дождь до разохлёстки. Капли с твоего лица ищет покой в асфальте.

0: Есть только миг. Есть только миг. Есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, кто не узнал, это вот наш Андрюха Хмели, это вот «Паранойя» песня. Она у нас в каком-то сборнике, то ли в первом, то ли во втором, в ништяках. Ну и вообще, в принципе, он у нас по эфиру в свое время пролетелся хорошо. Интересный мальчишка, очень здорово делает и разноплановый достаточно. То есть вот кому интересно, загляните там после эфира, ссылочка же есть. И послушайте, я думаю, хоть один-два трека в свою коллекцию утащите, потому что, мне кажется, вот он делает разнослушательно. Для большой аудитории могут заходить его песни, и главное, все очень искренне. И сам все делает. Так, Яшка пишет, не понравилось, слишком уныло под такую песню заниматься сексом. Ты плохо слушал. Он уже отзанимался сексом, причем забыл снять футболку и вот сидит, ждет, когда высохнет футболка. Уже курит, Яков Николаевич, а ты только собрался. Он уже курит, а ты только собрался. Так, что там у нас еще? Сейчас, я просто снизу вверх начал. А Петруха вот пишет, то понравилось, то не понравилось. Был кусочек супер. Владимир Федорович пишет, о да, очень интересное мышление у него. На заметку давно взял эту группу. Свой стиль не спутать, узнается сразу. Можно сравнить с группой Окуджав, но это скорее в плюс. Мне нравится. Вот. Вов, я с тобой согласен, мне Андрюха тоже. Мне нравится, как он все делает, потому что он очень, как это сказать, он очень легкий такой искренний мальчишка, молодец. Вот ему не потерять вот это главное. Главное, чтобы не женился. Женится и будет хуйню всякую петь. А сейчас пока все хорошо у него, жизнь идет. Так, что там дальше? Олежек пишет, любопытная композиция, вроде грустный мотив, а настроение в сторону легкого юморка. Витос пишет, что-то не впечатлило, все вроде хорошо, но вот не цепляет. Ведь я тебе советую, просто вот изучи Хмели, у него не так много треков, их переслушать как бы несложно, я думаю, хоть что-то тебе зайдет, потому что ну, он интересный мальчишка, он здорово делает. Он не, как это называется, не шаблонизированный. У него вот мозг, он как-то не засран вот этими нашими, то, что мы шлепаем с тобой. У нас школа старая, да, мы вот привыкли, хуярим АМДМ и поехали. И вот, а у него как-то все это по-другому заходит. Не знаю. Мне нравится. Как бы я не могу навязывать свое мнение, но мне нравится, что он делает. Так, Антоха пишет, не зашло. Ленка пишет, вот вроде и цепляет так легко, но не мое. Так, что там еще? Натаха пишет, интересная песня, минимализм, интересные обороты, гармонично. Так, Андрейка пишет, для разнообразия и такое можно послушать, но только недолго и немного. Нормал, под пивко пойдет, добавим тоже. А ты тоже

Ходи, посмотри, я думаю, что-нибудь ты у него зацепишь. По крайней мере, паранойя, по-моему, я помню, она всем зашла. Безусловно, прям всем слушателям. Так, Дениска пишет, интересный трек, местами прям вкусно лежит. Мотив и вокал, и подача. Юрка пишет, интересная аранжировка, песня заходит. Петруха пишет, наверное, для этого стиля хорошо, но не мое. Генки почему-то Лагутенко послышался. Родик написал еще один интересный трек. Красота современно, судя по звучанию. Вот, ну и собственно все. Собственно все. Так, самая хорошая аллилуйя у Кирилла в Москве. У Кирилла в Москве. А, это ты про этого. Про дядьку с бородой. Я уже думал, что за Кирилл там. У меня пока в фаворитах с аллилуйя Камбоджас. Не знаю, меня пока никто не переубедил. Так, что там еще у нас? Вадим пишет, нормальная песенка. Нормальная песенка. Петруха написал, вот сейчас обидно было. Что было обидно? Я не понял. Что было обидно? Так, что там еще? Кстати, о женитьбе, где Коляновна-то? Опять ли? Она, ты знаешь, мы... Это было что-то. Я сегодня видел... Слышал, вернее, слава богу, не видел. Пока сидел я на толчке, Коляновна разгромила соседнюю комнату, кидалась противень, да, называется, то, что в духовку стоит. Я сегодня решил разморозить морозилку. Вот, и поставил под нее самый глубокий противень, ну, с мыслью, что туда все должно влезть. И таки туда все влезло. Но оно, сука, неподъемное получилось, а Коляновна вместо того, чтобы дождаться меня, чтобы я это аккуратненько достал, она же сделала что? Что делает девочка? Она делает так, ха! На себя дернула, все расплескала, начала громко кричать, швырять этот поддон. Только, короче, грохот стоял ужасный. В итоге сейчас она там внизу моет морозильную камеру. А я сбежал наверх. Но у меня как бы как причина, да, я вынужден был уйти на эфир. Я на работу ушел. Вот, так что Коляновна скоро или появится, или не появится. Но она живая. Она живая. Так, вот, что там еще у нас? Петруха пишет, Лагутенко это сила. Заходишь в мужицкий бар, где старое караоке, и утекай голосом Лагутенко поешь. Экстрим. А, обидно, проженишься? Да нет, ну что ты, это же я же тоже замужем, женился, я же тоже женился, я нисколько не жалею, но я именно про непосредственность, то есть вот как женится, у него кончится эта непосредственность, я вот про это говорил, а не про то, что женить бы это плохое дело. Нет, это хорошее дело, особенно если ты идешь на это осознанно, всеми своими фибрами души. Вот. И я получил, самое главное, что я получил, не знаю, почему я получил, главное, сделал доброе дело, разморозил морозилку, подставил глубокий поддон, так бы иначе бы вода была бы по всему дому, а так она только в поддон, не, ну в итоге-то она по всему дому, конечно, но изначально она была там, где нужно. Вот, ладно, едем дальше, далее наш друган, наш дружище, наш Юрка. Юрий Арцизов, все гениальное просто, есть у него такая программа, которую что-то он подзабросил, с выходом COVID-19 артисты перестали к нему ездить, потому как зассали, вот, и пока он все это дело бросил, но написал песню, которая называется «Все гениальное просто». А, собственно, ее ставим, слушаем, поехали, сейчас я посмотрю, написал ли он что-нибудь про эту песню. Что он написал, вот он следующее. Вошла она в альбом 15-го года. Классная работа. А, она ж старая у тебя, прям совсем старая. Вот, собственно, ставим, слушаем, поехали. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Ой, Юрка, ты не представляешь, что сейчас было. Ты просто не представляешь. Я сейчас... Ну вот, вот представьте сейчас, закройте глаза и представьте себе картину. Я же имею возможность сейчас выйти на крышу, да, я же на крыше нахожусь. И периодически между треками я делаю погромче, чтобы мне было слышно. Ну, у меня так и так тут громко. Вот, сажусь, свешиваю ножки туда вниз, любуюсь на закат. У нас соловьи, вот закат, темень, соловьи. Юркина песня, и вдруг сосед-долбоёб решил запустить салют. Юрка, я чуть не обосрался сейчас и не спрыгнул с крыши под твою песню. Вот так все было красиво. Так. А ты знаешь, как соловьи ложатся на эту песню? Ты не представляешь, как замечательно сейчас соловей лег на эту песню. Просто охренительно. И вот сосед... это я чуть не умер, серьезно. Вот, ладно. Здорово. Красотища. Так, что там нам народ пишет? Текст хороший. Стрела Морфея, вернулись к жизни, я смотрю, Ром. Вот мне только непонятно. То ли это заготовленная фотография, то ли правда бухаете. Так, Родик пишет, какая же красота. Юрка радует, забрал в наглую к себе песню, и да будет так. Так, Юрка пишет, хорошая душевная песня, буду... голодать за нее. А программу, надеюсь, в скором времени возобновить. Ну, надо, чтобы вот эти вот музыканты бздуны перестали бздеть уже и как бы бояться. Не знаю, я за весь карантин ни разу не одел маски. И... ну, наверное, потому что я не боюсь. Потому что если ты никого не боишься, ты самый страшный. Так, что там еще у нас? Петруха пишет, Юрий, интересный музыкант, всегда приятно слушать. Так, Олежек пишет, это я так понял, заглавную песню Юры к его авторской программе. Нет, это вообще к этой программе никакого отношения песня не имеет. Вот. Так, что там еще у нас? Светка с Сашкой пишут, большой привет Юрке от нас. Не изменяет стилистики, это ценно. Так, что там еще у нас? Олежек пишет, Юрий, профессионал, очень тонко, мелодично, теплый мотив, после дождичка хорошо заходит. Так, Ромычу привет. Андрюха пишет, прекрасно, галка и плюсище треку. Антохе зашло, даже заслушался. Так, Натаха написала, чудесно, спокойно, мелодично. Вовке прям хорошо. Вадим пишет, нам понравилась песня, аранжировка качественно записана. Так, хорошо, я еще держусь, не заикаюсь. Ты знаешь, меня как... я не заикаюсь ни в каких состояниях. Я вообще как бы не пугливый, но... мой организм, он побздёхивает иногда. Он в вечной готовности куда-нибудь прыгнуть, потому что надо же успеть избежать момента смерти. И вот чуть мой организм меня не подвел, потому что спрыгнуть-то мне бы пришлось со второго этажа. И, видимо, вы бы меня сегодня уже не услышали. Но как-то вот говно в штанах, оно меня поддержало. За счет тяжести штанов я не перевалился за борт. Так... что там у нас еще? После салюта соловьи лапками не знаю. Ну, теперь уже как бы я проверю уже после эфира. Не, ну они вернутся. У меня соловей прям, знаете где? Вот дорога, огромный тополь стоит, и прям на нем у меня живет соловей. И он мне каждый вечер тут такие рулады вываливает. Я прям радуюсь. Так, что там? Натах пишет, ни разу не надела маску, один раз побрехала с блондинками-продавщицами, но в остальном у нас адекватные все-таки люди в городе. Ну, не знаю, как у вас в городе, а у нас в городе не все. Не все прям адекватные. Есть, конечно, некоторые, но не все прям. Вот бы мы удивились, если бы ты не вернулся после песни. А как бы я удивился. Представляете, я бы вам завтра утром выложил фотку. Не я, вернее, а Коляновна бы выложил, а я весь в гипсе. Вот, и только рот улыбается. Ладно, чайки. Мне очень чаек не хватает, Генка. Но ты знаешь, что самое смешное? В Туле тоже периодически, ну, по крайней мере, вот у меня около дома чайки орут. Мне их мало, конечно, мне хочется больше чаек. Вот, мне их очень не хватает, я после Вологодчины прям прикипел к ним. Но они иной раз появляются. И когда вот они кричат, у меня прям так вот кайфушки, мурашки пробегают. Так, ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Юрка, спасибо тебе за песню, здорово, классно. Едем дальше, далее у нас Яночка Нуар. Яночка Нуар, это которая Ленка Янка. Она таки слушала неформатку и запела. И наконец-то, это уже вторая песня на неформатке от Ленки Янки. Собственно, ставим, слушаем. «Дар или яд» называется трек. Город Николаев, это же у нас Украина же у нас же. И ничего она не написала в HP. Она нарисовала жирную точку. Вот, собственно, ставим, слушаем, поехали. Ленка Янка, Яночка Нуар, «Дар или яд» называется трек. Сейчас ссылочки все брошу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:38 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Только что мы послушали Яночку Нуар, нашу Ленку Янку. Вот, и сейчас... Ой, сейчас я седу, из штанов вытряхнул. Вот, Лен, я тебе знаешь, что скажу? Я сейчас слушал, все внимательно очень слушал. Я слышу, что тебе тяжело петь. Я подозреваю, я просто сейчас пытался вслушаться в слова, я сейчас специально вслушался в слова, и я понимаю, что там надо просто поработать с текстом. Там такие слова... То есть, ну, вот сесть прям, да, и попробовать попеть, карандашик взять и менять словами. Синонимы местами менять. То есть тебе надо привести этот текст к удобопоюемому. Сделать тебе надо удобопоюемый текст. Во, какое я слово придумал только что. Вот. Потому что в некоторых местах прям вот слышно, что тебе тяжело петь. Ты прям вот задыхаешься, затыкаешься. А дело не в том, что ты не умеешь петь, а в том, что текст ну, просто не создан для того, чтобы его петь. Его надо чуть-чуть прям вот где-то местами переработать, переделать, то есть, чтобы не потерять смысла, но чтобы вот этих вот чи-чи-ты-ты-ты было поменьше. Понимаешь, у тебя там чи-чи-ты-ты-ты-п-п-п-ты. И вот оно сливается в одну кучу. Во-первых, это невозможно спеть, потому что достаточно такая серьезная музыка. Я не понял, про что песня, потому что я практически половину слов не услышал. Это раз. И слышно, что вокал прям напряжен, прям, то есть видно, что тяжело петь. Вот как бы моя мысль, что надо бы просто чуть-чуть переработать текст, чуть-чуть его переделать, чтобы он был удобопоюемый. Удобопоюемый. Вот что я сказал. Вот. И в принципе, наверное, все. Дальше будет все здорово. Но это мое личное мнение, как вот сейчас будем читать, что тут нам народ пишет. Так. Петруха пишет: мне нравится, могут же люди не то что мы. Родик написал: суровая песня, мне не хватает чего-то, ну да фиг с ним, по кайфу. Олежек пишет: клавиши в тему, хороши. Генке нравится, идет в тему. Так что там, хороший плотненький трек, люблю подобное, респектую. Я так понимаю, это Жвачок, запись с пульта. Нет, это не с пульта. Это не с пульта. Это нет, это нет. Так, Андрюх пишет, что ругать-то? Для меня это минимум как норм. Так, Ленка пишет, сама вот Ленка пишет, мне тоже не хватает, если честно, но дальше будет поярче. Дальше будет на украинском языке и маленько вокально по-другому. Вот, вот. То есть вот я тебе все-таки советую поработать с текстом, потому что он тебя тормозит. Так, Володя пишет, Намбат, очень серьезная работа, молодцы. Юрка написал, мне нравится. Есть, конечно, нюансы, но песня звучит. Так, Генка написал трек «Антифак». Что там еще у нас? Натаха пишет, возможно, где-то можно было еще поработать с вокалом, ну а в общем, спето честно. Вот, видишь, тоже Наташка услышала, что тяжело тебе петь. Далее, вот, Лена, ты молодец, мне понравилась крутота, продолжай дальше в том же духе, круть, умничка. Так, что случилось, что, господи, что случилось с твоим сердцем, ну-ка, расскажи нам, что там с твоим сердцем случилось. Яков пишет, не знаю, я бы переделал к чертям ритм-секцию, наверное, Назарет про животных правильный референс, песень, да. Вот, Сашка со Светкой пишет, слова подобраны тяжелые, а так хорошо, правильный подход. Вот, ну и собственно все. Собственно все, зачитал, вот Дениска пишет, такое бывает, если текст под музыку пишут. Но вот надо чуть-чуть переработать, и мне кажется, будет хорошо, потому что, ну, просто слышно, что Ленке тяжело петь, вот и все. И не потому, что она петь не умеет, а потому, что очень сложный текст. Его, в принципе, нельзя петь. Потому что вот это ч-ч-п-т-т-п-п-т-т, это, ну, это жопа, как бы. А надо же еще как-то вокальничать, да, надо же как-то вот еще красивничать, надо что-то же еще попеть, вот, и АМДМ, и барешечку. И чтоб звучало. Вот, поэтому доработать тексты будет здорово. Ну и, собственно, все, ребятушки. Все, все. Все, 10. Вот вам удлиненный эфир. Яшка больше всех срал в начале эфира, переживал, на собаку поссать не успею, на работу не пойду. Все, успели, уложились в то же самое время. Всего-то две песенки прибавилось. Вот, ладно, ребятки, все отслушали, все отгалили. Нет, отгаливать будете завтра. Завтра поздно вечером на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. Новеньких предостерегаю, сразу вам будут предлагать накрутить голоса. Не соглашайтесь, это все быстро очень вычисляется. Будем позорить на весь свет и сразу снимем с конкурса. Если хочется вложить бабки, лучше вложить их на сайт Неформатки и потратить их с умом. Вот, так что все, друзья, ссылочка на запись эфира будет в нашей группе во ВКонтакте, Неформатное радио, поэтому поставьте там колокольчик, чтобы вспышечку не просрать, и начать голосовать, как только появится запись. Говорю вам всем счастливо, музыканты молодцы, слушатели молодцы, спасибо вам за активный чат. Удачи, не парьтесь, не жарьтесь. Лето, мы его так ждали, оно пришло, так что радуйтесь. Жара тоже нужна, потому что, ну, сколько уже можно отсыревать, надо уже как-то нам высушить печень. Стрела, Морфей, удачно вам завтра съездить, выступить. Все, всем любви, всем здоровья, услышимся. Я думаю, мы уже услышимся во вторник. Возможно, в пятницу сделаем онлайничек, но это уже как бы не форматка, это уже Зухер. Как бы если... подрастрясу телеса, то в пятницу, может, еще встретимся, бухнем в онлайне, песен попою вам. Вот, все, всем пока, всем счастливо, отключить.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Крим. Джинджер Бейкер, принимавший участие в концерте группы Джона Мэйла в Оксфорде в качестве добровольного участника, предложил после выступления гитаристу этой группы создать новую. А гитаристом был Эрик Клэптон. Роль ведущего вокалиста и бас-гитариста отдали Джейку Брюсу. Скажем так, Джинджер Бейкер и Джейк Брюс, мягко говоря, били друг другу морды. Но Клэптон сказал, что играем только в таком составе. И искры, которые летели на концертах и при студийной работе от ритм-секции, ощущаются до сих пор. Через года, так сказать, они хотели перещеголять друг дружку во всем, чем и пользовался Клэптон в полный рост. Из-за недолгого существования группы она стала легендой. Если хотите, родоначальником наряду с Джимми Хендриксом хэви-метала. Слушаем. Клэптон.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

тишина. Верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгадку?

я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». А город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Сегодня ночью я опять не лягу спать, чтоб подарить.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системных. Сегодня среда, значит, в эфире очередная программа «Неформатный миксер». С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна. А наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки «Неформатная Mail.ru», туда тоже можно писать. А кому удобно общаться, WhatsApp, Viber 902-75-00-59, ну и, конечно же, ВКонтакт, который до всех добрался. Если вам удобно общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Привет, Пашка, привет, Аленка, привет, Ванек, привет, абсолютно зло Коляновна. Ну что ты лыбу-то давишь-то?
3: Всем привет. Подожди, особенный привет моему пупусику, который сейчас нас слушает.
2: Вот оно начинается.
3: Да.
2: Что это за такое, как это называется, за протекции такие? Что это за...
3: Девочка, что хочу, то и делаю.
2: Вот так вот мы страну и развалили, понимаешь?
3: Да, и только на девочках все и держится.
2: Да не скажи.
3: Да скажи.
2: Не скажи.
3: Вот,
2: не
3: скажи. Скажи.
2: Ну. Вот у Ленина был 3 раза сифилис. А жил
3: он
2: с Крупской. Из-за кого? Из-за кого у него был сифилис?
3: Надо было думать
2: головой. Из-за девочек. Вот, поэтому все зло из-за них. Итак, ладно, друзья, давайте начнем. В принципе, давайте еще раз, сейчас я обновлю страничку во ВКонтакте. Что-то смотрю.
3: Нифига не изменилось.
2: Нифига не изменилось. Вот, Пашка пишет, меня не будет в Питере. Норм, наконец-то лето, за кучу лет. За кучу лет пришло лето в Питер. Но на самом деле оно пришло везде помаленьку. Везде помаленьку, в каждом регионе было свое лето. Вот у нас тоже 2 дня было лето. Поэтому...
3: Три. Когда? Суббота, воскресенье,
2: все.
3: Понедельник, вторник.
2: И лето кончилось.
3: Среда.
2: И лето
3: 5.
2: Кончилось. Ну, ты опять все переначиваешь.
3: Не переначиваю.
2: Я говорю про май.
3: Май, это что май? Это не лето.
2: Ладно, давайте уже начнем. Во-первых, у нас победил Юра Арцизов со своими лайками и репостами. Собственно, ставим победителя прошлой программы с понедельника. Трек будет висеть в треках недели. Юрке зачисляем на баланс 1000 неформатных рублей. Ну и, конечно же, трек попадает в постоянную ротацию неформатного радио. И после него, в принципе, начнем основную часть. А вы пока подтягивайтесь. Поехали.

0: А итак, друзья, привет всем еще раз. Весна весенняя у нас нарисовалась. Саламушки тебе, дружище. Пишет, что-то у нас сегодня мало. Да не, я думаю, не мало. Я думаю, как обычно, просто все втихаря сидят. Лень людям сказать тряп. То бишь, здравствуйте. Сейчас я обновлю специально статистику, посмотрю. В онлайне висит 17 378 человек. То есть, я так подозреваю, все просто радуются солнышку и бухают бухашку. Вот, Сёма нарисовался. Привет тебе, дружище. Привет, Ванька. Только что у нас озвучал Юра Арцизов, победитель прошлой программы. Женёк, привет. Ну вот же, все разродились, все появились, все нарисовались. А вы плакали. Вот, Коляновна прям, она расстроилась, говорит, все, будем вдвоем сидеть.
1: Она пошла за тельняшкой.
0: И тут все нарылись сами. Сами своим пешком все пришли. Вот, ладно. Начнем программу. И сегодня у нас Коляновна раскидала треки по плейлисту. Мне даже понравилось как. В принципе, я бы, наверное, поставил бы точно так же. Это говорит о чем? Это говорит о том, что к Коляновне прививается любовь к музыке.
1: Нет.
0: К року.
1: Нет.
0: Вот. И, в принципе, на самом деле вся беда в том, что мы друг у друга в голове сидим. Я думаю, она делает, она думает,
1: я
0: делаю.
1: Да вообще, он читает мои мысли. Я даже никуда свалить не могу. Он знает, куда я пойду.
0: Вот. Поэтому, как бы, нефиг никуда валить. Итак, начнем мы с группы. Я не знаю, группа, проект, как правильно назвать. Каста Карлита. Город Ростов-на-Дону. Про себя у ребят ни хрена не написано, поэтому просто ставим и слушаем. Трек называется «Взломал». На самом деле, послушал я штук 5, наверное, треков этой группы. Выбрал именно вот этот, потому что он, наверное, более качественный, что ли. Ну, собственно, ставим, слушаем, поехали.

0: собственно, песня человека, который мечтает упасть в мясорубку. Вот на самом деле, когда вот крутишь мясо, особенно ручной мясорубкой, вот кто ловил себя на этой мысли, прям хочется туда сунуть палец. Тебе, Калявна, хочется сунуть палец иногда?
1: Я всегда туда сую его.
0: Ну ты же его не прокручиваешь.
1: Нет, да что, дурство.
0: Вот, а вот сунуть, и чтоб туда затянуло, и прям
1: слушай,
0: интересно.
1: Слушай, нам скоро придется крутить мясо. Давай ты сунешь.
0: Нет.
1: Ну
0: мне пальчики нужны, ибо на гитаре я играю.
1: Хорошо, давай ногу.
0: Ногу давай. Давай твою ногу запихаем.
1: А что, мою-то твою?
0: Нет, мою нельзя. Мне больно
1: будет. У меня бегущие ноги, а не рабочие.
0: Вообще, сказали, что у женщин болевой порог выше, поэтому будем все болевые дряни пробовать на тебе. А итак, друзья, только что отзвучала Каста Карлита, трек «Взломал». Если, кстати, забыл я сказать музыкантам, кто у нас первый раз, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, концерты. Это не ругаем мы за это только приветствуется. Стрела Морфея нарисовались. А, вот я тут в Нижний Новгород, кстати, вот «Стрела Морфея» нарисовались, и из Нижнего Новгорода мне тут «Спасибо, нет» написали. «Спасибо, нет». Предложил в кафешку там, который позиционирует себя как кафе для квартирников, вот, поиграть там. Нет, отказались. Ну да ладно. Так, ладно, возвращаемся к Касте Карлите. Итак, читаю комментарии. «Весна и весенняя» пишет вот, а чё? Неплохо. У меня сложилось впечатление, что девчонки более серьезно подходят к проблеме реанимации почти сдохнувшего русского рока. Слушай, ну не знаю, а почему ты так решил? Объясни. Так, Ванек вот пишет, бодренькое начало, мне понравилось. Стрела Морфея пишет, мы репаем, но одним ухом тут. Молодцы, держите жирный лайк. Ну и, собственно, все, комментариев больше нету. Поэтому зачитать мне в принципе нечего. Калина, тебе трек понравился? Ну что ты мычишь, как недоенная? Ну что?
1: Ну не доили меня сегодня.
0: Не доили я сегодня.
1: Нет, наверное.
0: А что тебя смутило?
1: Для меня они очень медленно как-то вот пели.
0: Пели медленно?
1: Да, я бы пожестче. Я люблю пожестче.
0: Ты любишь пожестче? Не, на самом деле, ну вот лично мое мнение, как-то пустовато в треке. Все неплохо, все в принципе здорово, задумка интересная, но вот где-то вот проскальзывают места, когда прям вот совсем пусто. Такое ощущение, что зашел в большой-большой цех, в самую середину, и грохнул там какой-нибудь хуйней о пол. Вот, и вот такое вот ощущение. То есть вот как-то не добита аранжировка. А так, в принципе, здорово, ребят, молодцы. Двигайтесь дальше. Желаю вам удачи. Вот. Ну и, собственно, читаем. А, вот у нас, кстати, весна-весенняя наша. Удачи. Вот. Ну и, собственно, читаем. А, вот у нас, кстати, весна-весенняя наша. Описывает.

И так со всеми. Ну, это как бы не проблема мужчин и женщин, дружище. Я тебе могу сказать, что у любой группы приходит момент, когда, ну, все, ну, списался. Тем более БГ. Ну, ты знаешь, сколько у него альбомов? Я так подозреваю, у него альбомов больше, чем страниц в Камасутре. Больше, чем, я не знаю, букв в Коране. То есть... БГ — это человек, который шлепал альбомы пачками. Я тебе могу сказать, я его вообще перестал слушать после этого. Мое остановилось слушание БГ где-то в пределах еще Костромы Мономор. А потом, когда он их начал вываливать пачками. Вот, и если ты из целого альбома, там, 198-го какого-нибудь, скачал хотя бы одну песню, это значит, что БГ все-таки еще не совсем исписался. Вот, но я думаю, и он туда придет, и он туда приедет, любая группа исписывается. Но это же не проблема мальчиков и девочек. Я думаю, это проблема музыкантов в целом. Ну, все мы стареем, у всех приходит геморрой, маразм, простатит. То есть это нормально, я считаю. Ладно, едем дальше. Так, закрываю я. Кого я закрываю? Вот она, Каста Карлита. И далее у нас на очереди... Как бы это прочитать правильно? Альтер Сихт. Вот я так подозреваю. Не знаю, у меня с албанским беда. Поэтому, ребят, если неправильно прочитал название вашей группы, поправляйте в эфирном чате. Город Питер. Трек называется «Зимняя гроза». Про себя у ребят тоже ни хрена не написано. Поэтому, собственно, ставим, слушаем. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21-21-21 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал от нас. Он уже давно улетел, к вам он прилетает где-то секунд через 20. Вот, поэтому, когда вы говорите «кар», я уже улетел. Итак, привет всем, кто к нам только что подключился. Привет вот Вовке Нестерову. Поправил он меня, пишет «Альтерсайт». Читайте стену, там вся инфа. Вовка, я зашел на стену на неформатке, но нету там вообще никакой инфы по вам. А ссылочку ты как правильный музыкант, как правильный пиарщик, как истинный патриот своей группы, просто не захотел выложить ссылку в эфирном чате. Ну, да бог тебе судья. Так, ладно, читаю комменты. Читаю комменты, что там нам пишут. Весна, весенняя пишет, саунд кудрявый. Опять девчонки. И далее. Так. Семка пишет, запись очень неплохого качества. Вокал компьютером прикольно сделали. По музыке похоже на дремлющих финнов. В целом хорошо. Привет тебе, Дашка. Привет тебе, пишет, это я только что пела, всем спасибо. Ну, молодец, молодец, хорошо пела, единственный вопрос, кто у вас так сильно любит ревер? Вот прям ревер. Что за прикол такой был про маленький кудрявый ревербератор, который реверберировал, да не выреверберировал, во, выговорил я эту хрень. Вот, молодец, Дашка, кидает ссылку на группу. Можешь сразу же кинуть ссылку там на какие-то ближайшие ваши концерты, мероприятия. Это не ругаем мы за это, наоборот, приветствуем, дабы побольше людей с вами познакомились. Вот, ну что, в принципе, здорово. В принципе, молодцы. Я видел, у вас там много треков нагружено. Видимо, доберусь, видимо, послушаю еще. От меня галочка будет. Вот. И типа ты в пещере, смотри, чтоб сталактит на голову не упал. Едем дальше. Так, сейчас я закрою. Где у меня? Я же тут все уже перепутал в браузере. Вот. Далее у нас группа Нагард. Вот тоже. Почему вы все называетесь по-албански? Вот, ну почему? Ну, что за тенденция такая? Про себя у ребят тоже ни хрена не написано. Написано, что они из Москвы, что играют панк-альтернативу. Трек называется «Кукольник». Я думаю, вот «Стреле Морфея» сейчас трек этот должен войти, ибо работают в похожем стиле, тоже пишут сказки. Поехали, ставим, слушаем. Нагород «Кукольник» поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21-27 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами Диджей Зухер, с вами Абсолютное Зло Коляновна. А наша аська 96-4-7-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, Viber, WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобно общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Музыкантам, которые слышат свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои ближайшие концерты, мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Вот, ну, собственно, я говорилку отговорил, давай, Коляновна, теперь ты что-нибудь скажи. Вот, выдавила.
3: Да.
2: Выдавила.
3: Не, у меня просто глаза на лоб полезли.
2: У нее глаза постоянно. Когда говоришь, Коляна, мне скажи, она, да, просто, меня... она затыкается, у нее начинается какой-то коллапс.
3: Что значит коллапс?
2: Коллапс — это значит замкнутый большой
3: я
2: пузырь.
3: Я знаю, что такое коллапс. Что
2: вот он вокруг тебя
3: слово
2: образуется, у тебя начинают глаза вылезать из орбит.
3: Они у меня просто большие.
2: Они у тебя нормальные.
3: Большие.
2: Нормальные.
3: Скажи, что у меня большие глаза.
2: У тебя нормальные, хорошие глаза.
3: У меня большие,
2: а итак,
3: красивые
2: весна,
3: глазки.
2: Весна весенняя пишет. На горту отправлял трек в репертуар в их тематике. Антилегендно послали цуки, а я хоть чучелкой, хоть тушкой. Всех побежу. Всех победю, побежу, побежду. Так, Семка пишет. Не скрывают они свою любовь в Киш. Мне понравилось. Стрела Морфея пишет, хорошие ребята, слушали и изучали. Есть двойственное мнение, очень хорошо передали Киша. Качественно и лучшего мы не слышали, чем у них. Респект и уважуха, но именно это же, на наш взгляд, является и минусом. Всегда будут сравнивать именно с Кишом, а ведь они не Киш. Самобытность можно потерять и стать тенью, без обид. Ванек пишет, Миша пока свободно, могут занять. Мне зашло. Кстати, да, Киша-то больше йог. Все. Нету Мишки Горшенева. Соответственно, теперь все, кто играл в этом направлении, теперь имеют право играть в нем. И теперь у них начнется битва между Киша-подобными группами. Вот. Но это, конечно же, шутка. На самом деле... Я вот не люблю, когда начинают сравнивать, причем вот так вот прям сильно-сильно. Могу сказать, что я Киша слушать не любил. Так, там одна, две, три вещи из всего репертуара. Ну, как, наверное, как у любой группы. Если конкретно вот этой группы, группы Нагард, текст я не слушаю, поэтому как бы мне проще абстрагироваться от всего. По звуку мне понравилось. Мне понравилось, хорошо, добротно все сделано. Вот, ладно, едем дальше. Вот, Спринг Спрингов пишет, меня сам князь посылал. И бригадный подряд. Тебя еще Зухер не посылал. У тебя есть все шансы
3: быть посланным.
2: Тебе надо, знаешь как, тебе надо коллекционировать, кто тебя посылал. Вот, прям заведи себе, как это называется, расчерти, как это называется... Ленка, ну ты же знаешь, ты у нас канцелярская крыса. Расчерченная бумага, как называется?
3: Клетка.
2: Да нет же, ну она
3: что?
2: Как разлиновка, как-то вот она называется одним словом. Вот, впиши туда.
3: Возьми Батман.
2: И имена, да, кем хочешь быть послан.
3: Ставь галочки, когда
2: поставят. Ставь галочки, дату, число там и все как положено. Вот. От меня пока не дождешься, пока не увижу фотографию вот этого вот ватмана с пожеланиями. Вот, тогда я какую-нибудь нишу там займу. Итак, едем дальше. Далее у нас прям свежак. Свежак свежейший, свежачайший. Буквально вчера он ночью появился в общем пользовании. И мы тут же с Аленкой прям решили брать его в программу, потому как раз свежак, то он обязан прозвучать у нас у первых. А итак, группа «Ворона», «Любить страдать» называется трек, город Минск. Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, только что у нас отзвучала группа «Ворона», город Минск. Аленка вот пишет, прибежала на звуки своей песни. Ален, слушай, вот честно тебе скажу, прям вот растешь в музыкальном плане. То есть слышу, что вот этот материал сильно отличается от того, что вы писали ранее. Ну, по крайней мере, из записанного. То есть прям качество, даже, как сказать, не музыки, а, ну, видно, что начали экспериментировать со звуком. Это здорово. Но чё так далеко голос-то задвинули твой? Я ведь вот практически из 10 слов понял только 3. Прям вот реально. Причем сижу, слушаю в неплохих колонках, которые прям в морду мне пуляют, и вокал вот потерян куда-то. Куда-то он пропал. Ну, не знаю, может, это, конечно, только мое, но, по крайней мере, здорово, молодцы. Вот, наверное, это твое все-таки. Двигайся вот в этой стезе. Если у тебя получится целый альбом такого звука сотворить, наверное, это будет здорово. Так, далее. Смотрю, что нам народ написал. Вот «Весна и весеннее» пишет. И опять неплохо. Светка решила кровушки бахнуть чьей-то. Под песенку Аленки пишет «Позитивчик от стрелы». Так, далее. Ванек пишет «Мощно качает, зачет. В текст нужно вслушиваться пару раз». Вот, видишь, ему тоже вслушиваться пришлось. Там, похоже, смысла на 3 песни. Так, Семка пишет, опять не хочется сравнивать, но очень похоже на песню «Луна, бойцовский клуб». А так тоже понравилось, сегодня пока все в кассу. Семка, ну тут я с тобой не соглашусь в ашпе, то есть абсолютно, потому что, ну, это вообще 2 разных песни. Даже если просто брать в сравнение тембр голоса и манеру пения, ну, даже тут не попадает. Вот. Так. Далее. Стрела Морфея пишет, как обычно, у Ворон очень эмоциональный вокал. Аранжировка тоже продуманная. Зашло. Далее. Пишет вот Сёмка, гитары не нужны. Ну и, в принципе, вот Аленка пишет, что альбом пишется экспериментальный. Будет что послушать. Давай, Аленка, жду, потому что вот мне кажется... Мне кажется, что вот это будет интересно. Попробуйте. Вот с таким звуком ты еще не пел. Я тебя с таким звуком слышу первый раз. Вот, а по вокалу вот пишет Аленка, кто говорит голоса мало, кто говорит много. Уж не знаю, кого слушать. Но меня можешь смело слушать, потому что я такой правдоруб знатный. Вот. Возможно, беда при сведении, когда... Звукарь слушает только в мониторах и больше нигде. Как правило, песню, когда отслушиваешь после сведения, я вот, допустим, я слушаю и в своих колонках, и в мониторах, и в наушниках, и с телефона, и в машине. И тогда вот где-то какое-то среднее выбираешь значение, чтобы там и там звучало, и уже пихаешь, и тогда все хорошо звенит. Так, что там у нас? Спрингов пишет, извиняйте, продолжу. А, ты не в тему. Да, все, ладно. Мы тебя сейчас зачитаем чуть попозже. На тему Вороны больше комментариев нету. Нету, поэтому, собственно... Все, Аленка, молодец, от меня галочка будет. Так держать. Едем дальше. Далее у нас... Давайте уже зачитаем «Весну весеннюю». Пишет он, что в 2008 сделал кавер на песню Чернавского «Мечта идиота». Нашел его в Америке. Он мне ответил буквально «Изыди уебан». Примерно тоже было с Лозой. Вот, смотри, тебя уже как минимум 4-5 человек послали. Так что я тебе говорю, заводи.
3: Ватман. Рисуем на ватмане.
2: Рисуй разлиновку, делай, пиши, кто послал, по какому поводу. Вот, собирай.
3: Адрес.
2: Собирай коллекцию хороших посылов. Ладно, едем дальше. Далее у нас на проводе. Так, сейчас я ворону закрою. Вот же эта вкладочка. Игорь Буланов. Город Москва. Указан стиль эстрада поп. О себе. Ничего не написано. Написано вот музыка Игорь Буланов, слова Наталья Полякова. Собственно, ставим, слушаем. Трек называется «Первый снег». Ссылочка сейчас будет в студии. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.47 на наших зеленых системных. Только что у нас отзвучал Игорь Буланов, «Первый снег». Вот, пишут нам Спринг Спрингов. Во дворе пацаны однозначно под гитару споют. Ну, не знаю. Вот пацаны под гитару точно не споют, а вот у костра есть вариант такой услышать где-нибудь. Так, «Стрела Морфея» пишут, это точно питерская. Как любят питерцы про него петь. Подожди, разве питерская? По-моему, Москва. Это Москва. Это Москва. Так, Семка вот пишет, не так яростно люблю слушать музыку такого жанра, но в общем все у него звучит и поет. Но на самом деле, ребят, я специально взял этот трек, и когда вот попадается такая эстрада нестандартная, вот потому что очень много загружено вот этой умцы, тумцы на неформатку, и я понимаю, что я никогда в жизни не сделаю программу с таким вот набором треков. Но когда попадается что-то приятное, выделяющееся из общей толпы, то я беру обязательно трек в купе с рокерами, с панками, и пусть позвучит, потому что я считаю, что должно быть. Так, вот спрашивают у нас, у вас там собака что ли лает фоном? Нет, Спринг, это у тебя видно, что-то за окном кто-то лает. Так, Ванька Иванов нарисовал, пишет, всем привет, опоздал, блин, про Осина это согласен. Тут Ваньки между собой решили, что Игорек похож на нового Женю Осина. Ностальгия, нет, не соглашусь. Не соглашусь, ваш пе. Так, Ванек вот пишет, чуть-чуть почистить запись и прям четкая пятерка. Ну да, есть некоторые шероховатости, но меня что порадовало? В основном эстрадники пишут что? Берут какую-нибудь самоиграйку, Casio, Yamaha, там еще какая-нибудь поебота, и на этом на всем что-то там натренькивают, набренькивают какой-нибудь убогий текст, раз-два, песня готова, и давай рассылать ее везде, смотрите, какой у нас талант, талантище пропадает, а тут прям музло. От начала и до конца сделано с душой, то есть не на отъебись, какие гитарешки замечательные. То есть вот мне трек понравился, честно скажу, и никаким местом даже я не обломался. И, кстати, вот Ленка говорит, Танчо пишет, что ей тоже понравилось.
1: Да, ей тоже понравилось.
0: Вот так вот, Танчо, тебе приветище, кстати. Вот. Ну и, собственно, едем дальше. Дальше немножечко сумрака. Немножечко сумрака я добавлю вашу такую теплую среду. Не знаю, у кого как. У нас сегодня лето. Так, сейчас я хапну ссылочку. Группа Ethno Project. Трек называется «В отражении». Опять город Москва. Про себя у них ни хрена не написано. Написано, что это черновой вариант новой песни. Вопрос. Нахрена грузить черновой вариант? Но тем не менее. Итак, ставим, слушаем. Это на Project Москва. Трек называется «В отражении». Немножечко такого вам сумрака. Поехали. Поехали.

кто я? Загнанный в угол раб, в руках человека черного. Кто ты? Всадник без головы.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:55 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, по поводу микрофонов, убавлял я их, но не думал, что будет всем так тихо, потому что фонит микрофоны. Не микрофон, а пульт, сука, фонит, и пришлось чуть-чуть все убавить. Ладно, пусть фонит вам в ухо, но будет громко слышно. Так, вот Аленка пишет, мне трек нравится, плюсик. Спринг Спрингов пишет, местами ненужный пафос в тексте. В целом, в принципе, довольно ништяцки. Пашка, дружище, привет. Пишет, добрый вечер. Только включился, вокал слишком задран. По громкости чем-то напомнило «Младший пикник», то бишь «Инкогнито». По музыке мало ярких границ между куплет-припев. Ну, не знаю, по мне так. Я вот честно скажу, я такие сумрачные вещи люблю. Периодически сам балуюсь. Вот, мне трек понравился. Мне трек понравился, причем ребята написали, что это черновик. Я считаю, что они немножечко слукавили. Вот, и когда просто кажется музыкантам, что трек не доделан, они пишут черновик. Но тем не менее везде выкладывают. Вот, ребят, не черновик, нормально, можете приписку вот эту черновик убирать, все нормально отзвучало, все хорошо, все на своем месте. Так, Семка пишет, меня на сравнении сегодня просто прет. Вокал даже на Ивана Демьяна похож, да и музыка такая же тяжеловатая, депрессивная. Стих понравился, что-то в этом есть. Одним словом, понравилось, молодцы. Ванек пишет, черновой вариант очень неплох. С текстом малость перегрузили, но все к месту. Вот, Пашка Хомяков, давай сейчас я к тебе добавлюсь в други. Дабы ты был. Ванек вот советует разнообразить коду обязательно. Слушай, ну, я так понимаю, ты финалочку хочешь разнообразить. А зачем? Мне кажется, вот вполне себе. Вот они как начали за упокой, так и закончили за упокой. Оно, в принципе, не знаю, меня вот лично все устраивает в данном треке. Вполне себе даже. Задумка ясна, задумка слышна. По поводу пафоса, вот Спринг написал, не знаю, я пафоса не слышу. Ну, может, там что-то слова, ну, слова я тоже не слушаю. В целом, мне вот все нормально понравилось. Вот, Ванек вот пишет, я текст прослушал, но звук просто класс, отличный бас, молодцы. Ну, вот, собственно, не я один так считаю. Вот, не знаю, я считаю, все нормально. Пашка, можете смело убирать приписку черновику этого трека. И, в принципе, распространяйте ее как законченный вариант. Вот вижу, что написал. Я сейчас просто зашел к Пашке на страничку и пишет он. На мое удивление, демо-версия очень тяжелой для меня песни выбрана для участия в программе «Миксер» на неформатном радио. Вот, а чем она такая тяжелая для тебя, расскажи, если тебе, ну, есть желание рассказать, пиши в комментах. Вот, ну и, собственно, едем дальше. А далее? Далее у нас Любочка всея Руси. Любочка всея Руси. Кто еще не понял, это Маша Макарова. Вот, дуэт у нас такой. Маша Макарова, Роман Русаненко. «Иди, беги, лети» называется трек. Вполне себе прям вот... Ну, а что я говорю? Давайте ставим, слушаем. Итак, сейчас я... Он переписал название. У них было как-то это интересно названо. Мим и чего-то там. ДД и Д. Вот. «Иди, беги, лети». Собственно, Питер, дислокация. Поехали, ставим, слушаем. О себя, ребята, ничего не написали. Ну а что тут писать? И так все всех знают. Поехали.

0: Итак, дебют. Дебют на неформатном радио. Роман Русаненко, Маша Макарова, иди беги лети. Ну, что могу сказать? Здорово получилось, ребят. На самом деле, вот, во-первых, давно от Машки ничего не было. Вот прям как бальзам на ухе. Второй вопрос, если сейчас слушает Ромка нас, Ром, ответь, пожалуйста, это вот у тебя единичный проект с Махой, или вы будете что-то еще делать? Потому что хотелось бы уже услышать чего-то свеженького, новенького. И в-третьих, ну, здорово, молодцы. Прям, ну, припев, по крайней мере, он прям заседает в мозг, хорошо втыкается. Я считаю, что заявка на хит однозначно есть. Так, читаю, что пишет народ. Спринг Спрингов пишет, не Кобейны, конечно. А кто среди нас Кобейны? Ты? Нормальная музычка в целом. Ванек пишет, хорошо слушается, молодцы. Аленка пишет, хорошо, когда со смыслом и с посылом такого доброго пенделя что-то делать, не стоять на месте. И развитие есть, мне нра. Далее, второй Ванька пишет, неоднозначное восприятие, это уже профики. Ну, такое наше радио, если так. Отлично, все на месте, аранжировка и частоты на записи. Далее, Пашка вот пишет, нормально, в рамках формата самой раскрученной рок-радиостанции. Всем понятно, о чем речь. Традиционный русский рок. Если бы был голос Шевчука, сразу же была бы на вершине чартов. Ну, зачем нам Шевчук? У нас Ромка есть. Нахрена нам Шевчук? Нам Шевчук не нужен. Что я, лошадь, что ли? Так, Семка пишет, вот у этой музыки есть свои отличительные черты, ничего и не напоминает. Очень фан. А Маша и Медведи тебе не напомнила, Сем? Прям вот местами голос очень был похож на Машу Макарову. По-моему, она и пела. Так, местами гитара акустическая много. Ну, не знаю, я по звуку могу точно сказать, что ничего там много нет, там все нормально, ну, по крайней мере, на моих колонках эфирных. Вот Ромка пишет, я слушаю эфир. Ром, ответь, но он мне в WhatsApp строчит. Скажи мне, пожалуйста, мне просто интересно, это вот у вас одноразовый проект или...
1: Вот он тебе пишет.
0: Вот, пишет у нас с Машей. Есть уже еще одна песня. Вот. То давай грузи. Конечно же, интересно. Хочется послушать. Машке приветище огромный. Вот, ну и, собственно, едем дальше. Дальше у нас будет группа Back Time. Вот сейчас прям предлагаю, у кого налито, бахнуть. Прям вот расслабиться, пыхнуть. Сейчас будет просто милейший трек, вот как раз вот под завершение эфира. Город Астрахань. Трек называется «Конопушки». «Конопушки». На самом деле, у ребят много было треков. Я прям ковырялся, но взял все-таки «Конопушки». Вот. Так, читаю сопроводиловку. Группа «Back Time» названа в честь солиста группы и автора песен Романа Бекулова. Музыкальный стиль коллектива до безобразия разнообразен. Это фолк, регги, ска, блюз и панк, и хард-рок, и кантри, лирика, и бардхаус с элементами японской, китайской философии и неуемного казахского импрессионизма. Хотя все это песни одного автора. Но могу честно сказать, что я послушал, и вот все вот это вот присутствует, но я выбрал трек «Конопушки». Вот пусть на меня ребята не обижаются. Мне кажется, он прям под финал эфира будет замечательно звучать. Итак, Back Time, Астрахань, «Конопушки», поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.10 отзвучал финальный трек сегодняшней программы. Еще раз напомню, это была группа Back Time, город Астрахань. Трек назывался «Конопушки». Вот, и я считаю, вот он прям шикарно завершил сегодняшнюю программу. А итак, что будет дальше, друзья? Завтра в течение дня на сайте неформатного радио появится запись сегодняшней программы. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. Не жлобитесь. Вот, сразу предупреждаю, что грязная игра — это позорище. Это все легко вычисляется, поэтому давайте будем честны по отношению к себе и друг к другу. Вот, что еще? Завтра программы «Без воды» не будет. Не будет. Костик мне отписался. Завтра у него запись в 8 вечера, соответственно, он к нам не успеет. Вот, значит, услышимся теперь со мной персонально во вторник. Во вторник. И... Ну и в среду, конечно. И в среду, конечно же, со мной и с Коляновной. Вот, по поводу конопушек, что у нас тут пишет народ. Вот пишет Spring Springов про конопух, очень актуально. Ванек пишет рок-кадриль, прикольно, забавно и очень необычно. Ванька написал очень профессионально, прям как запрещенные барабанцы. Молодцы тоже. Бег молодцы, соответственно. Вот, ребят, все. Было с вами здорово, было с вами весело, но... пора уже как бы и в люльку ложиться. А итак, всем счастливо, не болейте, любите друг друга. Услышимся с вами теперь во вторник. Всем пока.
3: Всем пока.
2: Всем пока.
3: Пока-пока.
2: Пока-пока. Пока-пока. Все, ребят, счастливо.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Стоунер, обдолбанный торчок, укурок, в переводе на русский. Основатели жанра говорят, что они являются приверженцами травки. Отсюда, в общем-то, и название. Хотя я поспорил. В зависимости от тяжести, это рок или металл. Вышел Стоунер из психоделического блюза конца 60-х годов. Крим, Лед Зеппелин, Хаукит, Блэк Саббат. Вот такой фундамент был у Стоунера. И если бы не развитие панка в 70-х годов и повальное увлечение новой волной 80-х, как знать, может быть, и Стоунер был бы офигительным сейчас. В начале 90-х в пустыне США, в городке Palm Desert, появилась группа Kiss. Люди занизили строй, навалили дров и втащили не по-детски.

В середине 90-х годов по всему миру стала появляться свежая порсель. От Японии и Швеции, до Канады, Англии и Австралии, Corrosion of Conformity, Church of Mystery, Quill. А известные группы, такие как Soundgarden, Monster Magnet, Queens of the Stone Age, стали использовать приемы стоунера и приближаться к его звучанию. Взять хотя бы Whiskey on the Jar Metallica. А прямо сейчас шведы, группа Камчатка, Summer Days.

Насыпали ребята песку, на всю Камчатку хватит. Так что стонер – это не обдолбанный торчок, а, скорее всего, пустынный, сухой, среднетемповый, тяжелый психоделический блюз. Ну так вот, с северов нашей необъятной, по Курильской гряде, спустимся в японскую тихую Токийскую гавань и упадем в раскаяниях на колени церкви страданий. Church of Misery, Return.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Потому что у индейцев в жопе перья, и еще прокуренные зубы, и у всех пылающие трубы. Ненавижу также негритосов, шибко они наглые барбосы, чё сопрут и скроются в ночи. Ну а черного в ночи ищи свищи. Раздражают сильно узкоглазые, слишком они умные заразы, напридумывали всяческих сушей, запихнуть бы эти суши им в зашей. Ну а белые, те просто люди-гады, и любой твоей беде ужасно рады. То обманут, то подставят, то толкнут, ну и водочки бесплатно не нальют. Не люблю людей! Люблю я котиков, ведь у них такие мягкие животики, ведь у них такие ушки, хвостик, лапки. Но слишком часто любят писать в тапки.
1: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Я люблю этот сплав из воды и огня. В отражении ты, в отражении я. Обойдется без рук.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Ты помнишь те глаза, которые горели в отражении зеркал? Их никакими не закрыть заборами, им словно силу кто-то дал. Ты помнишь чудные мгновения, которые остались навсегда? Незабываемые впечатления, когда ответил кто-то «да». Ты помнишь легкость небывалую, и как ты искренне мечтал лететь по небу в зорьку алую, как будто крылья кто-то дал. Ты помнишь робкое признание, объятья, первый поцелуй и то волнение от молчания. Внутри гори, все дуй, не дуй. А помнишь, звезды с неба падали, мы подставляли им ладонь и думали, а вдруг, а мало ли, они несут нам свой огонь. А помнишь травы под дубравами и капли утренней росы, в которых мы как будто плавали или скрывались от грозы. А те прикосновения нежные и трепетания в груди, и ночи белые, как снежные, и как мосты для нас свели. Давай оставим все по-прежнему и будем помнить каждый миг. Пусть наши чувства безмятежные сожгут на небе огни.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Radiohead. В 2017 году в честь группы назвали «Новый вид муравьев». Культовый коллектив. Что интересно, состав с 1985 года до сегодняшнего времени не меняется. Были приглашенные музыканты, саксофонисты, перкуссионисты и так далее. Но основной состав остался прежним. Radiohead получили 3 Грэмми за лучший альтернативный альбом «Ок Компьютер». И каждый из 3 альбомов тоже номинировался на Грэмми за лучший альбом года. В общей сложности Radiohead 18 раз номинировался на Грэмми, 8 раз на Brit Awards и 4 на Mercury Prize. А сейчас первый сингл группы «Грипп».

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда, мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, да только мне отсюда пора. It's a real, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно непоседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круг,

знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе на облаке, продолжать танцевать.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фармат.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: После ухода из Сепультуры Макс Кавалера организовывает свою группу Soulfly. И для записи альбома наприглашал, ну, наверное, всех своих друзей и коллег. И альбом получился охренительным. Там принимали участие музыканты Fear Factory, Fred Desert из Limp Bizkit, Чина Морено из Deftones, Эрик из Cypress Hill. Альбом достиг 79-го места в чарте Billboard. Полет души завел Макса в Сибирь, в Омск, к родственникам жены. Там он набрался вдохновения, и второй альбом, выпущенный в 2000 году, достиг 32-го места в Билборде. А в Англии был вообще 11-м. Примитив, с него и послушаем чего-нибудь. А в этом году выйдет уже 12-й альбом Soulfly. Жду.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Чувак, еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: как на старой картине с пузырящейся краской. На дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку. Сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол, а девочка Таня со второго этажа.
1: И коньи бегут с подвалка,
2: и все слушают неформатное радио.
3: Вы слышите меня, бандерлоги?
4: Слышим, слышим-ка!
3: Вот, мы вам сегодня говорим опять в две разных ухи. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. И с вами очередная программа 5 плюс 1. Так, где у меня тут? Вот он, эфирный чат Зухера. Смотрим, что там происходит. Так. Так, не грузится ни хрена. Интернет у нас есть? Есть. Все у нас есть. У меня браузер завис. Ну и хрен с ним. Давайте начинать пока без... А, вот оно. Открылось. Открылось, о чудо. Итак, что мы видим? Нету никого!
5: Видим лайки, видим перепосты, но не видим ни одного комментария.
3: Ни одной, понимаешь, наглой морды. Давайте хоть поздороваюсь я, что ли. Ну давай, Димка, здоровайся ты.
5: Итак, друзья мои, добрый вечер. Снова с вами я, снова с вами Зухер. Я сегодня приехал в Тулу, чтобы распихать Зухера, чтобы он не проспал очередной эфир. Вот. И сегодня мы исполняем наши обещания. Мы сегодня раздаем долги. И сегодня...
3: Смотри, ожили. Ожили, все сразу написали.
5: Да, ну так вот, друзья, сегодня мы раздаем долги. Я сегодня мимо дома с песнями. Домой сегодня я не поеду. Я сегодня поеду ночевать к друзьям. Вот, сегодня был у меня вечер, точнее вечер, день встреч. Сегодня встретиться с очень многими людьми. Поскольку в Тулу выбираюсь очень редко, и сегодня была у меня большая насыщенная программа. А сейчас с вами. Итак, друзья мои, первый трек, который сейчас прозвучит, он уже звучал у нас на неформатном радио. И как раз вот он посвящен поездки моей мимо дома. Он не участвует в голосовании, он не участвует, скажем так, в конкурсе, в отборе. Постольку он уже прошел в отбор на неформатном радио. Это ништяки, это белорусы. Композиция «Мимо дома», группа «Без нот». Слушаем, а потом уже нарисуемся и продолжим разговор.
3: Вот так вот коняшка взял меня и объебал, скотина. Ладно, поехали.

0: Ну, не знаю, как там у вас, а у нас най-най-най заебысь. Музыка громко орёт, хорошо, красота, колонки орут, соседей нету. Вообще замечательно. Кстати, вот как хорошо жить без соседей. Теперь мне все мои друзья и знакомые завидуют, потому что теперь меня ругать некому.
1: Наверняка тебя понимает прекрасно группа соседей сверху из города Воронежа.
0: Запросто. Я просто вот уверен в этом. Вот, замечательная была только что песня. Такая вот разухабистая. Так прям вот подпевали мы тут все хором. И забежала Нюрочка моя любимая и сказала: «Зухер, не забудьте». Коняшка, давай ты, наверное, это сделаешь первый, потому что тебя все-таки с этим человеком больше связывает.
1: Да, меня с этим человеком очень многое связывает. Женечка Старосветская, я очень тебя люблю, очень тебя поздравляю с твоим днем рождения, тем более сегодня тебе 30 лет. Вот, замечательный музыкант, замечательный человек, очень много нас с ней связывает, и участвовала она в наших записях, и участвовала она в наших концертах, и вообще творческий человек, и просто хороший человек. Женя, поздравляю тебя с днем рождения, всего-всего-всего от Неформатного радио. Я уверен в том, что ты будешь и дальше двигаться по своей творческой стезе и запишешь еще много-много-много-много-много прекрасных песен. Ну и, само собой, миру твоему дому, здоровья твоим детям, ну и, соответственно, новых-новых детишек вам с Вовкой.
0: А Вовке чего ничего не пожелал?
1: У него же дня рождения нет.
0: У него тоже скоро было. У него скоро было уже. Вот, Женька, ну, я тебя, конечно же, тоже же поздравляю же. Вот, будь счастливой. Вот, все остальное приложится. Ну и поехали дальше.
1: Ну а что дальше? У нас дальше традиционно кот в мешке от наших друзей, от сообщества музыкального «Кругом свои», от Анжелки из Беларуси.
0: Ты говори погромче, а то ты начал мурлыкать.
1: Хорошо.
0: Ты самый громкий микрофон,
1: хорошо,
0: и ты все равно
1: хорошо
0: мурлыкаешь.
1: Я не буду мурлыкать, и буду говорить громче. Так вот, друзья мои, по традиции, по старой, по доброй, на Неформатном радио каждую программу открывает кот в мешке. И сейчас, опять же традиционно, кот в мешке из Беларуси, группа «Чувство полета» с композицией «Любви в нас больше нет».
0: Чуйство.
1: Чувство полета, да.
0: Полета, любови в нас больше нет.
1: Мы традиционно с Захаром данный трек не слышали до эфира, да. Я буквально там секунд 20-30 послушал, понял, что песня хорошая, достойная, но все выводы будем делать сегодня после того, как трек прозвучит в эфире. Так вот, «Чувство полета», Беларусь, «Любви в нас больше нет», слушаем.
0: Знаешь, какие есть кнопочки, смотри.
1: Ладно, уже,
2: слушайте
1: Захар,
2: Неформатное радио.
0: Ладно.
1: Чувство полета, Беларусь.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: В эфире программа 5+1.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21:14 на наших зеленых системных. Теперь они действительно зеленые, они огромные. Вот, потому что у нас в студии теперь висит третий монитор, и весь этот монитор как раз занят трансляцией неформатки к вам, дорогие наши слушатели.
2: Распечатали мы эфир сегодня.
1: Распечатали, да, белорусской группой. Ну, что сказать, как-то вот после най-най-най-най-най, как-то она меня вот особо не зацепила. Ну, конечно же, оно немножечко еще и не мое, ближе, наверное, поэтому не зацепило, а не потому, что как-то не так. Ну, вот най-най мне понравилось как-то больше и лучше.
2: Ну, не зря она попала в ништяки, на самом деле.
1: Вот, давайте мы с вами персонально теперь поздороваемся. Вот Санек, вижу, тут у нас висит белка-хранительница. Здорово и тебе. Женька нарисовался тут у нас из группы АС. Намекнуть так, как бы невзначай, что будут они играть 7 февраля в М2 в Туле. Жень, постараемся. Если получится, обязательно придем. Обязательно послушаем, обязательно поздороваемся за руку. Вот, Лолка у нас тут нарисовалась, тоже наша подруга из... Откуда она у нас?
2: Волгоград.
1: Волгоград, да. Я все хотел сказать Владимир, а потом вовремя одумался. Вот, Мишаня тоже здорово. Так, пишет Лолка, что тишина в эфире. Мне кажется, это глючит. Ну-ка, расскажите нам. Это
2: нас только... слышно или нет?
1: Нас слышно или только у Лолки тишина в эфире? Вот. Ну и что так, вот Белка пишет: тягучий голос, магический тембр, чуть бы поразмашистей на припеве, и Линкин бы отдыхал. А то немного монотонно, но в целом очень ништячно. Ну, вот есть.
2: Комментарий такой.
1: Есть такой комментарий.
2: Ну,
1: и
2: я...
1: видно, что звук есть. Это Лолки что-то глючит, по ходу дела.
2: Ну, я что хочу сказать, что песня на самом деле очень даже неплоха, и слушается приятно, и сделано хорошо. Но только, если честно, к концу трека я немного устал. Ну, монотонно, есть монотонность, и, ну, здесь, может быть, как-то вот аранжировку как-то вот немного изменить, может быть, драйва добавить, я не знаю. Песня слушается хорошо, я сейчас повторюсь, но, на мой взгляд, не хит, не хит.
1: Смотри, пишет вот Лолка, коняшку иногда слышно. По ходу дела у нее беда с наушниками, а потому что мы говорим в разные ухи. Вот я говорю в левое ухо.
2: Я в правое.
1: Коняшка говорит в правое ухо. И вместе мы такой создаем 5+1 стереоэффект. Вот, Мишаня, не помню, поздоровался или нет. Привет и тебе тоже, дружище. Вот, наша Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. И общаемся в комментариях, тема заведена. Вот, только коняшку Лолка слышит. Ну, значит, у нее беда, у нее левое ухо в наушниках не работает.
2: Ладно, Захарище, раз уж коняшку слышно, я...
1: А самое интересное, что сейчас же вот по идее-то...
2: Ну нет, пока еще нет.
1: А что там? Я сдвинул просто.
2: Сдвинул, да.
1: Я просто сдвинул, все понял.
2: Ладно, друзья мои, я потрачу парочку минут нашей программы на такое, знаете, самопредставление. Так вот, в этом году моей группе «Ехидный конь» исполняется 20 лет. 20 лет мы с нашими слушателями, 20 лет мы... парим мозги и другие части тела нашим дорогим посетителям концертов и так далее. Вот. И поэтому я уже бросил клич несколько дней назад по поводу того, что мы собираемся делать трибьют. То есть мы, во-первых, собираемся записать хороший большой альбом в ознаменование данной даты. И, во-вторых, соответственно, как бы приглашаем всех наших друзей, всех музыкантов, кто этого захочет, принять участие в записи трибьюта. Этот трибьют также мы выпустим диском отдельным и будем раздаривать или продавать людям, которые будут приходить
1: мне
2: на наши
1: концерты. Мне эта скотина продаст, я знаю.
2: Обязательно, за двойной тариф. Так вот, друзья мои, уже много откликов, много песен уже взято, но тем не менее, все музыканты, кто нас сейчас слышит, может быть даже кто-то не знаком с творчеством группы «Ехидный конь», но знает меня по программе 5+1. Если вы хотите принять участие в этом проекте, смело пишите, не стесняйтесь, мне в личных сообщениях ВКонтакте, да, находите группу «Ехидный конь».
1: Коняшка сказал, что у него еще пару педофильских песен не занято.
2: Да, да, есть незанятых пара педофильских песен, есть незанятых где-то песен 6-7 лирики. Ну и панкуху, ну, на мой взгляд, почти уже все разобрали, потому что, ну, блин, панкуху расхватали сразу, как горячие пирожки. Вот Кузя сейчас недавно хватил Аврору. Ой, не Аврору, эту, Канаду. Вот. Ну ладно, все это как бы мы перенесем в личное общение.
1: А чем она лечится?
2: Педофилия?
1: Нет, Кузя поймал Канаду. Вася поймал трипер.
2: Ну уж не знаю, у Кузи спроси. Вот, друзья мои. Ладно, едем дальше. У нас на очереди следующие треки, следующие порции треков. И я немного... Приоткрою. Едем дальше. У нас на очереди следующие треки, следующие порции треков. И я немного приоткрою завесу тайны, что у нас сегодня

0: раз уж это действительно так, то мы обязаны, просто обязаны дать музыкантам дорогу. А уж дальше будут решать именно слушатели.
1: Кстати,
0: именно вы.
1: Приоткрою немножечко завесу. Видимо, где-то ближе к концу февраля пройдет очередной, как это называется, апдейт. Вот, будут отделены зерна от плевел. И все вот эти вот голоса, и кто наголосовал, кто зря голосовал, кто не зря, сразу станет понятно. Я больше чем уверен, что процентов 80 треков улетит в архив. Вот, но какие-то прорвутся все-таки в ротацию и останутся навсегда на неформатке. Но вот ждите.
0: Поживем, увидим.
1: Да, я думаю, вот ближе к концу сентября, хотел сказать, февраля, вот это случится.
0: Ладно, затомили уже людей. Я последнее, что скажу по поводу трибьют своего. Трибьют будет выходить в июле.
1: Я думал, ты сейчас трек объявишь.
0: Да, объявлю сейчас. Дай мне закончить мысль. Так вот, трибьют будет выходить в июле. Соответственно, время еще есть, полгода. Так что связывайтесь, пишите. Вот, а сейчас у нас на очереди группа... Группа из Москвы, называется она «Сара», композиция «Май». И я что хочу сказать по поводу этой группы. Буквально за очень короткий промежуток времени данная группа набрала огромное количество голосов и поднялась с нуля до самых вершин в топ-1.
1: А где они? Топ-1?
0: Топ-1, да.
1: Топ-1 они?
0: Да. И причем они, по-моему, то ли вторые, то ли третьи. Они обошли даже там, я не знаю, людей, которые голосовали там по 2 года.
1: Вторые или третьи, это не один, то есть это... Все, я понял, это среди новеньких треков.
0: Ну да. Ну так вот, Сара, Май, слушаем. На мой взгляд, песня довольно-таки симпатичная.
1: Поехали.

0: Ну, скажу так, вполне себе даже очень даже ничего. Очень даже вполне себе ничего. Мне понравилось. Мне прям хорошо понравилось. Вот спрашивают, мы тут на ферме. Да, у нас тут буренка. Буренка у нас. Мы ее доим. Она дает пенный желтый напиток. Хотя пенный желтый, скорее всего, это не буренка. Это бык.
1: Короче, молоко от бешеной коровки мы пьем.
0: Вот. Так. Пишет вот Мишаня, вот вроде так все симпатично, но как-то инструменты мешают друг другу. Вот, Белка-хранительница пишет, в тренде песня, классик женский русский рок. Но запоминается. И качественно сделано. Да, сделано качественно, мне понравилось. Нормально, хорошо.
1: Я считаю, что не зря эта песня на самых вершинах нашего топ-1. И, ну, если люди поддержат, слушатели поддержат, я был бы рад эту песню видеть в ротации неформатного радио.
0: Ну, наверное, я думаю, прорвется.
1: Да. Ну что, Захар, а следующий исполнитель объявляет ты тогда.
0: Я?
1: Твоя, твоя,
0: а,
1: кля...
0: а,

0: Твоя конъюнктура, да.
1: Протеже мое.
0: Твое протеже, твоя протеже.
1: Мое протеже. Вот, Лолка. Лолка, Лолище. Вот эту девочку я постоянно ругал. Вот она очень часто попадала на неформатку и в 5 плюс 1, и еще куда-то. Постоянно я ее ругал. И тут как-то буквально вот зашел в новости, ну, на ВКонтакте увидел, что лежит трек. Думаю, дай воткнул, послушал, нажал. Оказалось, что трек не полный, там были только припевы. Куплетов не было, но зацепило. Но зацепило. И вот Лолка наконец-то нашла себе человека, который спел куплеты. То есть это у нас получается не один человек, а дуэт. Это у нас Лолка и Нина Толмачева. Вот, трек называется «Карр». «Карр! Лети!» Вот, ставим, слушаем, посмотрим, что у них вышло. Вот то, что было до того, как они сделали, я слышал. А вот что получилось после, я еще не знаю, но думаю, не испортили. По крайней мере, надеюсь. Поехали. Поехали.

0: Эх, ну уже, как сказать, Лолка, у меня в голове другое звучит. Ты знаешь, что у меня звучит в голове, поэтому, конечно же, мне куплет сложно теперь воспринимать. Ну да ладно, в принципе, практически даже не испортили. Вот я какой скромный. Так, Белка пишет, необычная тема оформления страдает. Немного банальная аранжировка. Кажется, для такой песни нужно что-то более тонкое. А песня достойная. Вот, Мишан пишет, да, вещь. Очень расслабляет, припев завораживает. Вот, Лок, смотри, опять же, видишь, припев завораживает. Несмотря на то, что нот в этом треке немного. От меня плюс. Я вам скажу, в этой песне две ноты всего. Всего две ноты. Вот. Ну и могу вам сказать, что коняшка тоже расчувствовался.
1: Ну я сейчас скажу сам. Лол, ты наверняка сейчас нас слышишь. Я не буду...
0: Ты сильно выросла в его глазах.
1: Да,
0: сегодня.
1: Я не буду сейчас скрывать эмоции, скажу как есть. Те треки, которые были у тебя до этого, ну, блин, ну, мне они не нравились. Вот честно скажу, не нравились. По большей части это, ну, как-то было, ну, несуразно. Сейчас я послушал, я даже как бы не узнал тебя, ты очень сильно выросла. И материал... конечно, сильный, да, жировка хорошая. И сам трек, то есть здесь, ну, конечно, он нуждается в доработке, потому что, ну, идея очень хорошая, воплощение хорошее, да, а вот именно сама музыкальная часть, здесь над этим можно было бы поработать, конечно, да, можно из этого сделать, было бы очень красивый, мелодичный, лиричный психодел. Но даже в этом виде, как сейчас трек услышал, это, конечно, сильно. Молодец. Снимаю шляпу, и я, от меня по-любому будет галочка за этот трек. Просто молодец. Работай также дальше в этом направлении. Отходи понемногу от своей вот этой нецензурщины. В этом направлении, мне кажется, твое будущее.
0: Ну и что? Едем дальше?
1: Едем дальше. И у нас на очереди очередной наш друг, очередной наш постоянный участник программы 5+1, точнее не 5+1 программы, да, а нашего эфирного чата. Вот. Ну, я не буду много говорить. Группа «Пароль». Композиция «Камасутра». Про «Атлантиду» мы с Захаром сегодня опять же говорили. Обязательно эту песню еще раз переслушаем. И, ну,
0: коняшка
1: я...
0: бил меня головой, да, об стол и говорил: «Зухер, ты скотина, Зухер, ты урод. Надо ребятам дать зеленый свет». Но я обещаю, честно, Миш, я переслушаю вот сегодня прям еще раз. Может быть... коняшка меня все-таки убедит.
1: Да, Миш, я сделал все, что мог. Ладно, а теперь новая песня от группы «Пароль», «Камасутра», поехали.

0: Итак, друзья, добрался я до коняшкиных сухариков.
1: Поздравляю.
0: Его пакет все мельчеет и мельчеет. Миш, все здорово, но я бы этот трек пересвел, причем капитально. Вот, коняшка сейчас сидел, плевался. А потом мы, когда вышли за дверь, срезалась половина частот об механическую перегородку. И прям сразу ты зазвучал. Вот. Я бы пересвел, потому что гитара очень сильно забивает вокал. Вокал надо чуть-чуть подвыдавить вперед, добавить звонкости немножечко, и будет хорошо. Интересный материал, но надо поработать. Надо.
1: Ну, а я от себя добавлю все-таки, Миш, что я остаюсь фанатом вашей песни «Атлантида» и буду биться за нее до последнего, чтобы она звучала в постоянно ротационном неформатном радио. «Атлантид», на мой взгляд, сильнее.
0: Вот Волка пишет, мне понравилось. Остальные что-то как-то не комментят. Потому что я жую. Ну, давай объявляй дальше.
1: Ладно, идем дальше, друзья. И следующий трек у нас, опять же, из топов. Не помню, какой топ. Топ-1, топ-2, топ-3. Это не так, в принципе, и важно. Главное, что люди за него голосуют. Это Андрей Шатов из Москвы. Композиция называется «Это мое время». Слушаем.
0: Это его время. Сейчас целых 3 минуты будет его времени. Поехали. Поехали.

0: слушаете неформатное радио.
1: Уговорил я Мишаню, говорит, хер с тобой, Зухер, сдохни. Сдохну, друзья, сдохнем. Вот, так, ну что, вот Лолка пишет, нет, это не хит, не вставляет. Почему теги и болтовню не вырезали? Это непрофессионально и колыбельная. Чуть не уснула. Но ты чуть не уснула.
2: А мы почти уснули.
1: А мы почти уснули, но, по крайней мере, им накликали, им натыкали голосов. Поэтому, ну, в принципе, наверное, у них тоже есть свои фанаты. Тоже кому-то и такая музыка нравится, да? Ну, в мире каждая тварь божья ценная, да? Все имеет свой смысл. Есть червячки, чтобы жрать какашки. Есть птички, которые жрут червячков. Есть мы, которые жрем птичек. Вот, кто-нибудь, наверное, будет жрать нас. Опять те же самые червячки в итоге потом сожрут нас.
2: Вот, Миш, комментарий очень хороший, я с ним полностью согласен, от и до. Зачитай, Захар.
1: Пишет, вроде не напрягает, но и не цепляет. Ну, так нежно-нежно нахуй послал. Ну, ну ладно. Вот, ну и чего?
2: Ну что, едем дальше, друзья. А вот по поводу того трека, который прозвучал, ну, блин, реально, ну, я не скажу, что плохо, да, не скажу. Ну, не скажу, что хорошо, не зацепило, абсолютно не зацепило. Ну, трек и трек,
1: ну,
2: песня и
1: наша.
2: Песня, да.
1: Не наша просто.
2: Да.
1: Вот.
2: Ну, возможно, мы с Захаром ошибаемся, возможно, сейчас после этого эфира, когда выложим запись на сайт, и когда будет голосовалка, за него просто будет массовое голосование слушателей, да.
1: Восторженные фанатки закидают мой джип тухлыми яйцами.
2: Ну, буду только рад на самом деле, но я не про джип, я про песню.
1: А я про джип.
2: Но на самом деле мне вот сейчас в данный момент времени не совсем понятно, почему так много голосов. Песня, ну хорошая песня, ну ничего такого сверхъестественного я в ней не вижу. Ладно, едем дальше, друзья.
1: Ну просто ребята работали, они напрягали.
2: И себя, и друзей, да, и слушателей, да, конечно.
1: Они работали над тем, чтобы трек... И они добились...
2: Они добились, что трек прозвучал, конечно.
1: Трек прозвучал, он прозвучал на очень большое количество людей, поэтому я считаю, все нормально.
2: Ладно, друзья, едем дальше. И вот следующий трек я хотел бы отдельно...
1: Вкусные сухарики.
2: Ну да, только их почти уже нет. Вот, а пива еще много. Ладно, все это сейчас не об этом. Друзья мои... Следующий трек, я очень рад данный трек представить вашему вниманию, постольку именно с этого трека начиналась программа 5+1. Когда давно,
1: слушай,
2: 2 года...
1: я вот сижу рядом с тобой уже 2 года.
2: Да.
1: И ты практически в каждой программе говоришь, вот с этого трека начиналась программа 5+1. В первой программе 5+1 звучало всего 6 треков.
2: Ну вот один из них. Один из них.
1: Так ты мне уже 2 года это говоришь. Понимаешь, 2 года это сколько недель?
2: Нет, ну подожди, я тебе говорил про эндорфинов, я тебе говорил про еще про кого-то, про Боботов Кук, вот, и Небо Скифа. Просто Небо Скифа у нас часто звучат. А этот трек, именно этот трек, который сейчас прозвучит, «Ты посыпал небо пеплом», это именно тот трек, который, ну, звучал у нас в первой программе.
1: Ты опять
2: самый
1: говоришь
2: первый.
1: Вокруг микрофона.
2: А, буду говорить прямо в микрофон. Так вот, друзья мои, музыкальный проект «Небо Скифа», «Коми», композиция «Ты посыпала небо пеплом». Она звучала у нас 2 года назад на неформатном радио в 5+1, но звучала в другом варианте. Сейчас Скиф эту песню пересвел, подработал ее немного, и песня стала звучать еще лучше. Мне эта песня всегда нравилась, и я считаю, что песня данная, да, она самая лучшая в его творчестве, но пока что новых не написано, да, на данный момент времени. И учитывая то, что не так давно «Небо Скифа» попали в прямой ротацию неформатном радио через ништяки с композицией «Скоро зима», вот интересно было бы мнение Захара, поскольку, на мой взгляд, «Ты посыпал небо пеплом» гораздо сильнее, чем «Скоро зима».
1: Ну, поехали, послушаем.
2: Поехали, слушаем.

0: Ну вот, вот и зазвучал же трек. Вот по сравнению с тем, что было, ведь совсем небо и земля.
1: Ну да.
0: Вот народ пишет в чате, смотрите, ассоциация появилась с Цоем почему-то. Мишаня пишет, вот абсолютно точно, сразу об этом подумал. На восьмиклассницу особенно похож этот трек, пишут. Вот, ребят, я вам, знаете, скажу, на что это похоже. Не на Цоя. Хотя первый раз, когда я услышал эту песню немножечко в другом качестве, я тоже бил себя в грудь кулаком и кричал, это Цой, это Бекхан 2, это все закосы. Нет, на самом деле в этой песне присутствует такой вот лиричный мотив. Вот помните, была такая группа «Девятый район», больше не споет он, «Царствие имя небесное», да? Такой вот он домашний, как бы подъездный рок. Не какой-то там хард-хэви, а такой подъездный, спокойный, приятный рок. Вот сейчас мне очень понравилось. Вот пишут, дай печеньку. Ребят, не дам, я сухарики жру в одно рыло, даже коняшки их уже не даю. Ему не хватает. Не знаю, вот мне уже понравилось, уже хорошо. Как-то так.
1: Ну, а мне добавить нечего, я уже и до этого сказал все по поводу данного трека. Очень люблю данную группу, очень люблю их песни, и для меня данная композиция, она является знаковой и самой любимой. Пока что еще скифы, они не записали песни, которая могла бы меня поколебать, покобелить. Ну, смысл тот, что чтобы эта песня
0: покобелить была... Покобелить тебя некому, коняшка. Давай я тебя покобелю.
1: Не надо.
0: Ну, давай.
1: Чтобы эта песня была сильнее, чем вот «Ты посыпала небо пеплом», это все равно остается моей любимой композицией. На этом стою. Ладно, идем дальше, друзья. Только что была группа «Небо Скифа» из Коми, а сейчас у нас очередной наш участник из...
0: Ну, говори в микрофон.
1: Сайта неформатного радио, очередной обещанный, скажем так, трек. Поскольку ребятам я давно уже обещал участие в программе 5+1, но...
0: А в прошлый раз программы не было, знаете почему? Потому что Зухер, гандон, да, он взял и решил, что сегодня вторник. Вот. Я решил, что вторник, положил телефон подальше в куртку, куртку повесил подальше.
1: Хватит жрать, мне уже ничего не осталось.
0: И лег спать. Вот, и благополучно проспал прошлую программу. Поэтому в этот раз эфир двойной. Я нервирую коняшку, потому что он пьет пиво, а я жру. Пиво не пью, но сожрал все его сухарики.
1: Ладно, друзья мои, этим участникам я уже давно обещал эфир, как бы даже не полгода назад. Но эфир обещал при одном условии. Если тот трек, на который они записали, скажем так, кавер, ремикс точнее, да, будет одобрен главным исполнителем, кто этот трек исполняет. Вот. Ребята долго искали одобрение, наконец-то и одобрение нашли, написали мне в личном сообщении ВКонтакте, и, соответственно, я этот трек ставлю в эфир. Итак, это Denver 69, город Лисичанск, ремикс на композицию «Афродиты», Валера, прощай. Интересно. Слушаем.

0: А итак, друзья, 21:58 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. С вами программа 5 плюс 1, наша Аська, 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях. Выговорил.
1: Да, молодец.
0: На одном дыхании практически. Вот, ну пишут ребята... Какая попсня, вырубить нахуй, но мне нравится, пишет
1: кстати,
0: Женька.
1: Кстати, знаешь, очень ценное высказывание с точки зрения, что Женька все-таки играет в группе Ас, а эта группа довольно-таки, кстати,
0: а почему
1: так,
0: бы нет? У меня, панковая. Ребят, вот у меня стояла жесткая ассоциация, вот у Немоляева есть песня, да, вот эта, розовые розы,
1: да.
0: Вот, прям вот, вот один в один. Хороший кавер получился.
1: Да, очень
0: нет,
1: хороший.
0: Но я так понял, что вокал оригинальный со словами, поэтому вот Мишка пишет, что слова просто жесть. Но это оригинальная попсовая песня, оригинальный вокал, а под него, я так понял, ребята сделали минусовочку свою пожестче. И получилось вполне себе неплохо. А, знаешь, еще какой вспомнил хороший на эту же тему? Чача перепел Валерию «Часики».
1: Ну, участки Толик Прокопец припевал.
0: Тоже ведь хорошо звучат, да, в тяжелом варианте. Так что, может, и Валера приживется. Хотя, я так понял, Валеру похоронили.
1: Да, прощай, Валера.
0: Прощай, нашествие, прощай, Валера.
1: Какое нашествие? Валера, кстати, Захар, если ты не знаешь, он появился на пустых холмах.
0: Ну, может быть.
1: Не может быть, а точно. Я был на пустых холмах, когда Валера появился, да, и все Валера, Валера.
0: Ты его знаешь?
1: Я его не знаю, но я его искал, все пустые холмы. И только после того, как пустые холмы закончили,
0: после
1: мы разъехали.
0: После какого корабля?
1: Мы разъехали. Ну, там, ты знаешь, даже не в кораблях дело. Ты представляешь, вот я тебе скажу так, вот, ну, между нами, да, слушателями. Мы, значит...
0: Он так втихаря на 20 тысяч слушателей сейчас так по-тихому, чтобы никто не знал.
1: Мы, короче, после того, как первый день приехали, первую ночь, ну, отдохнули там, выпили, покурили там, все дела, выспались. Вот. И с утра пошел дождь. Вот. И воды у нас не было. Мы эту дождь собираем в воду, да, в кастрюльке, там, чай.
0: Мы
1: этот чай заварили, выпили. И как нас всех начало шторить. Вот представляете, блин, вот толпа народа там 30 тысяч человек.
0: Всей все толпой пыхнули в небо.
1: Да, а потом дождь пролился,
0: а потом
1: и нас всех ставило. Да, ну это сильно. Вот. И
0: это после... такой мега-кальян получился,
1: да,
0: у вас.
1: Да. И вот на самом деле вы не верьте тем людям, которые говорят, наше радио, там как бы нашествие, Валера. Валера появился на пустых холмах.
0: И благополучно уехал на нашествие. И теперь... Там зеленый дым.
1: Ладно, друзья мои, большой привет, Denver69. Очень хороший кавер получился, на мой взгляд. И если люди проголосуют, я буду с удовольствием.
0: Ну, неплохо,
1: эту песню
0: интересно,
1: слышать.
0: Да. По крайней
1: молодцы,
0: мере.
1: Молодцы. Кстати, насчет каверов. Жень, который Брытков, я Олегу писал позавчера по поводу участия в нашем трибьюте. Был бы очень рад вашему участию, если вы, конечно, согласитесь. Вот. Песня пока что за вами держится. Мой боевик «Аврора».
0: Еще две педофильских осталось.
1: Не, ну педофильские я специально черепаху не предлагал.
0: Лазухеру оставил.
1: Нет.
0: Попедофиличнее.
1: Я предложил черепаху «Аврору». Ну, как бы песня такая достойная, нормальная. Вот. Так что, если захотите, давайте, ребят, я буду очень рад вашему участию в трибьюте. Вот. «Аврора» пока за вами, если вы не откажетесь. Вот, ну что, едем дальше, друзья. Едем дальше, а что у нас дальше-то?
0: Вотум.
1: Ну да, да, да,
0: обезьянка.
1: Да,
0: кстати,
1: да.
0: Кстати, о наркотиках.
1: Да. Итак, друзья мои, тоже выполняю обещание. Группа Вотум у нас выиграла голосование.
0: Вотум.
1: Вотум, да. На неформатном радио выиграли ребята голосование несколько месяцев назад. Взяли уверенно первое место. И мне недавно написали музыканты из этой группы, попросили снова принять участие в программе 5 плюс 1.
0: Стукнуть Зухера микрофоном по голове.
1: Ну, я это сделаю обязательно, либо во время программы, либо после. Так вот, и я решил сегодня выполнить обещание, поставить их трек новый, относительно новый, записанный, свежий, в этой программе. К сожалению, ребята сегодня играют в Москве концерт. Сейчас у нас с ними связи
0: как
1: нет.
0: Как им не повезло.
1: Да, им не повезло. Они сейчас играют концерт.
0: За какой-то жалкий миллион долларов. Они там вкалывают, идиоты.
1: А мы тут сидим, пьем пиво и едим сухарики. Да.
0: Берем сухарики.
1: Ладно, друзья мои, группа Вотум из Москвы. Очень достойно, ребята.
0: Вотум ноги.
1: Очень достойные ребята, тем более, что они уже у нас один раз победили. И сейчас ротируются постоянно в неформатном радио. Итак, группа Votum, Москва, с композицией «С новой свежей обезьянкой». Слушаем.
0: Обезьянка.

0: А итак, друзья, 22.07.07 на наших зеленых системных. Сидим вот с коняшкой, глядим друг на друга. Так, это ехидненько друг на друга посмотрим. Вот, и думаем все-таки вдвоем веселее вести. Хреново, через скайп это скучно и грустно. Надо коняшку возвращать в Тулу как-то. Надо устроить ему здесь какой-нибудь рай в Туле. Может, дом? Давайте скинемся, купим коню дом в Туле. Тогда он переедет сюда. Вот, ну и... Ладно, это у нас был... Кто у нас
1: вот
0: был?
1: Он.
0: Вот он, с обезьянкой. Кстати, о наркотиках. Так, вот, пишет Мишаня, классические музыкальные ходы. Мне нравится, немного в старом стиле радует. Вот, ну и слава богу. Слава богу, что хоть кого-то что-то сегодня радует. Вот. А дальше у нас группа из Красноярска.
1: А, ты их знаешь, да? Ты их помнишь?
0: Друзья мои, это группа «Озоновый слой». Вот. Рвать не шить, причем у них этот трек вышел буквально, может быть...
1: Ну, недавно.
0: Недавно, вообще недавно. И молодцы, они вот... Как они меня зацепили лет 10, наверное, назад своей... Выйду я на улицу, и так как-то я с этой иглы не слезаю. Бывают, конечно, неудачные ходы, как у всех музыкантов, наверное, без этого никак. Но вот как-то они стабильно хорошо держатся. Вот. Ну и ставим, слушаем, да?
1: Конечно, поехали.
0: Поехали.

0: Но мы же не скажем ничего вслух.
1: Нет, конечно, мы только похвалим.
0: 22, сейчас будет уже 12 на наших зеленых системных. Мы все еще с вами, еще осталось у нас 1, 2, 3 песенки. Терпите, друзья. Вот все, кто сейчас зевают, хотят спать, у всех, у кого кончилось пиво, водка, вот, потерпите, осталось 3 песенки, и мы вас отпустим с Богом, баеньки. Вот, ну, что, что, вот, никто ничего не написал. Никто ничего не написал в эфирном чате.
1: А вот.
0: No comments. Вот, нет, пишет Мишаня, просто нет. А я лось. Просто лось, да? Вот, был хороший анекдот в свое время. Теперь уже он скучный, теперь его все знают. Дальше у нас Андрей... Николенко или Николенко?
1: Николенко.
0: Николенко. Ничего не вижу, ничего не слышу.
1: Ничего никому не скажу. Так вот, Андрей Николенко, он у нас из Питера, и его песни, они оккупировали чаты. Не чаты, как называется-то?
0: Чарты.
1: Чарты, чаты. Пам-пам-пам-пам. Ну, грубо
0: говоря...
1: Чего-то
0: они оккупировали.
1: Да. Топ-1, топ-2 и, по-моему, даже топ-3. Везде там есть
0: товарищ. А, он у нас везде там,
1: да, он везде у нас, да.
0: Вот он гад какой.
1: Андрей Николенко везде в наших топах. И вот композиция, которая называется «Ничего не вижу», она также у нас в топе. Не помню, в каком именно. По-моему, в топ-1.
0: Топ-1, топ-2.
1: Ну, топ-1, да.
0: Топ-3. Топ-2 меня радует. Зарипхан Зарипов. Он прям... Он занял весь топ, смотри. Вот, знаешь, я скажу вам честно, друзья. Ну, Зарипхан об этом тоже знает, что вот в феврале он весь улетит в архив. Практически весь. По-моему, я вот честно пытался найти хоть одну песню, которая бы зацепила хоть чем-нибудь. Но так вот и не зацепило.
1: Бедный Зарипхан.
0: Заслуженный артист.
1: Надеюсь, он нас сейчас не слушает.
0: Надеюсь, но он очень на меня обиделся. Он мне писал гневные письма. Как же так? Почему же вы? Я заслуженный артист. Как же он? Народный артист, по-моему, Узбекистана он. Или Таджикистана. Ну,
1: Узбекистана.
0: Вот, где-то там. Где-то там. Народный артист. А мы его...
1: Не ценим.
0: Не ценим.
1: Ладно, мы зато ценим Николенко Андрея, вот из Питера.
0: Его ценят, так я его ищу, где он?
1: Вот он.
0: А, вот он, 4427 баллов. Ну,
1: выше, принципе... выше Андрей Николенко.
0: А, ничего. Вот еще, «Чудак» песня называется.
1: И еще выше, 5121 голос.
0: Ох, ё-моё, да он крут, друзья мои. Когда 3 трека одного артиста лезут вверх, это значит, что за все 3 трека голосуют одновременно по расписанию. Все, я согласен.
1: Ладно, друзья, Санкт-Петербург, Андрей Николенко, «Ничего не вижу». Слушаем.
0: Поехали.

0: Ну вот, Мишань, я именно по этому фильму и смеялся в начале песни. Вот, второе, Мишаня пишет, перекомпрессия какая на треке. Ну, старались. У меня на самом деле есть друг. Был у меня когда-то басист. Басиста звали Кузенька. Теперь он лидер группы ВПА «Дружба». Вот. Практически постоянно выигрывает все голосовалки на неформатке. И у меня вот этот... У него есть клип. Как-то, будучи в сильной депрессии, после очередного сильного подпития, Кузенька кинул мне по тихой грусти в личку свой видеоклип. То есть, ну, когда-то там на заре еще они его сняли. И вот это такой вот мрачный клип. Сейчас я скажу. «Повелитель псов», по-моему, называется песня.
1: Да, наверное.
0: Вот, ты видел этот клип?
1: Да.
0: Там вот Карлсон этот, который сидит на склоне с чубастиком. И вот у меня жутко проассоциировался вот этот клип именно с этим треком. Вот видеоряд надо брать Кузенькин, аудиоряд брать вот этот, скрещивать их, и будет вот, наверное, самое то. В принципе, трек неплохой, но очень монотонный зад получился вот этот вот бум-бум-бум, бум-бум-бум, постоянно. Постоянно, ну и, конечно, дикая компрессия, то есть, ну, надо пересводить. Я бы, ну, лично я бы добавил бы каких-то вот ходовочек, да, немножечко, вот, чтобы разбавить. Потому что оно слушается нормально. Мы прям так с коняшкой, мы сперва сидели, улыбались, потом так переглянулись, сказали, а, бля, ничего вроде.
1: Ну да.
0: А потом вот на середине трека где-то прям вот раз и пропала эта ничегость, появилась никакость. Очень монотонно, то есть вот надо как-то его
1: разбавлять. Разнообразить.
0: Да, и будет шикарно. Пилась никакость. Очень монотонно, то есть вот надо как-то его
1: разбавлять.
0: Разбавлять.
1: Разнообразить.
0: Да, и будет шикарно.
1: А, вот, я, кстати, между

0: очень хорошо делаешь вещи военные. Вот твоя блокада до сих пор мне помнится, и ну, песня очень хорошая получилась у тебя. Вот. Есть специально для тебя песенка про войну. Напиши после программы в личку, я тебе песенку скину, и если будет возможность, время, желание, был бы очень рад, чтобы ты в этом трибьюте поучаствовал. Песню пока не взяли.
1: Вот он, смотри, он всем раздает, кому блокаду, кому что, он мне приходит, Зухер, у меня, говорит, есть две педофильских песни, не хотел бы ты их спеть. Вот, и мне осталось только всякая педофильная чушь, ну ладно, что делать.
0: Ну, давай, Захар утрирует. Ладно.
1: Объявляю следующего.
0: Идем дальше, объявляем следующего участника. Так вот, друзья мои, я этого участника не слышал. Я просто увидел.
1: Не видел.
0: Ныне видел, тем более, да.
1: Данный участник. Слушать я его не хочу.
0: Нет, слушать хочу. Вот что послушать хочу, потому что эта группа, исполнитель, он у нас также в топе. На неформатном радио. Это у нас сейчас прозвучит Виталий Гордей и...
1: Говори в микрофон.
0: Виталий уже. Гордей и музыкальный проект «Спанч Боб». Композиция «Вагон метро».
1: «Спанч Боб». Я очень хочу подушку «Спанч Боб». Как-то я в эфире заикнулся, что хочу голову лошади.
0: Тебе прислали.
1: И мне, да, слушатель, хуй-джек, ой, музыкант он. А он откуда-то издалека, я
0: помню. Из Новосибирска, по-моему.
1: Из Новосиба. Прислал мне голову лошади. Вот, теперь я делаю очередной заказ. Друзья, музыканты, слушатели, хочу подушку Спанч Боба. Бля, у меня уже есть полотенце с мишками. У меня есть резиновая голова лошади. Коняшке я подарил маленький резиновый хуй. Вот.
0: С маленькой резиновой каплей спермы, да?
1: Да. Вот, а себе хочу я подушку Спанч Боба. Вот. Говори.
0: Ну а что говорить? Уже говорить больше нечего. После резинового члена с каплей, блядь, резиновой спермы, блядь, остается только объявить. Виталий Гордей, Спанч Боб, композиция «Вагон метро».

0: Но прям порадовал.
1: Порадовал,
0: прям
1: да.
0: Прям порадовал. Не слышали и прям обрадовались, что послушали. Совсем неплохо.
1: Виталик, я хотел извиниться перед тобой, да. Мы вот так стебались, прикалывались, да. Просто не знали, что трек получится такой достойный,
0: пристойный. Почему? Почему? Мы бы еще поприкалывались. Я не против. Давай, только уже похохмить не на чем. Подушку Спанч Боба, значит, Виталик теперь должен... Мне персонально.
1: Не, на самом деле, вот реально молодец, симпатичный трек. Я узнаю в тебе себя лет 5 назад. То есть, вот знаешь, задор такой, энергетика, вот открытость, ну и мощь. Вообще молодец, понравилось.
0: Но поработать все равно есть над
1: чем.
0: Есть
1: над чем поработать, конечно, да,
0: но,
1: есть.
0: Но из этого что-то получится точно. Вот. Так, вот пишет Мишаня, трек напоминает из репертуара «Четыре таракана». Именно в том составе, помню, их увидел впервые на репобазе лет 20 назад, на 1905 года. Я не знаю, Мишаня, где такая улица 1905 года? Или ты старый такой? Не, ну 20 лет назад 1905 должно быть 1925, а сейчас 2015-й. Женя, ты чуть-чуть...
1: Это улица 1905 года. Это улица, первой русской революции. Чтоб ты знал, Захар.
0: А первая русская революция
1: первая русская
0: была
1: революция
0: в 1905 году?
1: В 1905 году, да.
0: Охренеть. А кто кого бил?
1: Кто бил? Рабочие били полицейских. Полицейские били рабочих. А потом прискакали казаки с шашками и с нагайками. И всех отпиздили.
0: А царя кто бил?
1: Царя? Никто не бил, царь
0: никто
1: сам ушел.
0: Никто не бил, царь сам ушел. Бедный. Ладно. Ну что?
1: Ну что, завершаем нашу программу. У нас сегодня плюс один из стула. И, друзья мои, я хотел бы очень с таким, знаете, с большим пиететом отнестись к следующему участнику. Группа Цахи Сенобер – это группа, которая в Туле, ну, на правах далеко, давно, долгожителя, да. Это люди, которые собрались первый раз еще до распада Советского Союза. Это люди, которые ушли в армию Советского Союза и играли там на музыкальных инструментах. То есть это люди, которые не просто служили там, топтались сапогами, да, а которые пришли в армию и были там музыкантами.
0: Это человек, который 2 месяца был у Зухера барабанщиком.
1: Ну, это последний момент, да.
0: Это был не очень приятный момент в его жизни, после чего он послал меня нахер, сказал, что Зухер мудак. Вот, и все.
1: Вот. Ну, и что еще хочу сказать, что на самом деле эти ребята, они... Их даже пытались пропихнуть в Москву, насколько я знаю, и показывали их записи, давали слушать их записи, да, таким большим дядям, хорошим продюсерам. Продюсеры послушали, сказали, блядь, это заебись, это очень серьезно, это очень умно, но это хуй продаж. Поэтому Цахи Сенобер никуда не уехали, они остались в Туле.
0: Не, вот. На самом деле, страшную тайну мне Вовка открыл, он сказал... Да нам просто лень было куда-то ехать. На самом деле. Вот. Поэтому, я думаю, все бы у них получилось.
1: Если бы они захотели сами.
0: Да.
1: Вот. Ну так вот, одна из самых старейших, если не самая старая группа Тулы, Цахи Сенобер. Вот. По крайней мере, из ныне действующих. Да, это самая старейшая группа. Наши старейшины, наши аксакалы, наши мудрецы. Вот. Цахи Сенобер с композицией «Эй». Поехали, слушаем.
0: «Эй».

0: А итак, друзья, 22:34.
1: А мы уже закончили.
0: Вот, и у нас тут с коняшкой битва. Он говорит, давай Лукича. Я говорю, нет, давай, давай что-нибудь другое. Я вот хочу другой трек найти, но почему-то я не могу найти. Ну-ка, сейчас мы на удачу наберем Лукич, что он мне выдаст. Операционная система Windows. Windows 8. Вот, я единственный на неформатном радио обладатель 6 компьютеров с лицензионными операционными системами Windows. Вот, и... Но тоже нету, видишь? А, нет, тут много, смотри.
1: Вот, вот, тут вот,
0: много.
1: Вот.
0: Ну, давай цветка, наверное.
1: Ну, а мы и так его ставим постоянно. Давай
0: мы
1: что-нибудь другое.
0: Мы постоянно ставим смешное сердце.
1: Нет, давай что-нибудь другое.
0: Ну, тогда чего? Давай тогда...
1: Вечная страна.
0: Думаешь?
1: Да, уверен.
0: Вот так вот, прям раз. А давай...
1: Хочешь из патрона, допустим. Мы идем в тишине.
0: Ну, начинается. Вот ты видишь, по своим любимым хитам
1: да,
0: прошелся.
1: Да, да.
0: Ну, хер с тобой. Ладно, давай поставим тишину. Все-таки они все теперь там.
1: Ну, да.
0: К сожалению. Вот. Ну, что, друзья, будем говорить всем до свидания.
1: До следующей среды.
0: До следующей среды. Надеюсь, я теперь не просплю ее.
1: Надеюсь.
0: Вот. Завтра появится запись эфира. Завтра появится
1: голосовалка.
0: Голосовалка.
1: Причем я хочу сказать о том, что в этом году, в новом году 2015, у нас один трек побеждает, он по голосам проходит в ротацию, а второй трек у нас стабильно будет как ништяк идти. То есть у нас будет два победителя, а не один.
0: Да?
1: Да, мы с тобой договорились.
0: Да?
1: Да.
0: А я сильно пьяный был?
1: Ну, не очень, но был пьян, да.
0: Твою мать, я похоронил просто идею программы. Ну ладно, два так два. Пообещал, так хрен с ним будет. Вот, мы идем в тишине, Черный Лукич. Всем пока, не болейте. Скоро весна, друзья. Осталось буквально вот месяц. Месяц, да? Ну, чуть-чуть,
1: ну,
0: января
1: чуть побольше,
0: и февраль.
1: Да, да.
0: Февраль короткий. Вот, скоро день мужской терпимости и женской будет. Ой, скоро праздник.
1: Ой, скоро нам выступать. 22 февраля на День мужика.
0: Да.
1: Да.
0: Да.
1: Да. С новой программой.
0: Ой, ладно, все.
1: Ладно. Поехали, слушаем Лукича.
0: Пока, друзья.
1: Пока, друзья.

легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает босая через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные, целует в лоб, зовет ужинать.

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердца черствые, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрят с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются будто. А виноват-то во всем я.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: ИСДИСИ. Электрики придумались в Сиднее, в Австралии в 1973 году. Малькольм и Янгус Янги, братья, решили оголить провода и закоротили, да так, что продали более 200 миллионов дисков по всему миру. Пионеры хард-рока и хэви-металла включены в зал славы рок-н-ролла в 2003 году. Им было по боку рассвет панка, глэма, диска. Вообще, как играли, так и продолжают фигачить до сих пор. Даже смерть от алкоголя вокалиста и фронтмена Скотта Бона не сильно повлияла на коллектив. После нескольких прослушиваний разных вокалистов Брайан Джонсон стал голосом AC/DC. И первый же альбом с новичком Back in Black стал мультиплатиновым. Back in Black.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум сплетенье.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, всем привет, 21.01 на наших зеленых системных. Да, друзья, кнопочку нажал, спасибо всем за бдительность. Родик, здравствуй, Витос, приветище, Точилка, привет. Димка, здравствуй, кто там у нас еще? Ленка, Янка, вся в ремонте, говорит, буду слушать через... Ты знаешь, мы тоже сегодня все в пылище. Вот, Алина, здравствуй. Вроде никого не забыл. Итак, друзья, сегодня вторник, сегодня очередная неформатная бомбардировка. Сегодня последняя неформатная бомбардировка в этом сезоне. Вот. Дальше программа уходит на длительные пьяные каникулы. И, собственно, давайте для новеньких расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», обязательно на нее подписывайтесь и нажимайте колокольчик, включите уведомления, потому что ссылочка на запись эфира и на голосовалку будет выложена именно в группе, чтобы не пропустить вспышку. Нажмите колокольчик, вам придет сообщение. Ну и, конечно же, Дискорд. Давно уже все перебрались в наш Дискорд, в эфирный чат. Как в него попасть? Во-первых, в нашей группе во ВКонтакте есть большая кнопка «Эфирный чат». Это для тех, кто смотрит с компьютера. Почему-то с телефона это меню не показывается, но, тем не менее, ссылочка все равно есть в заведенной теме для сегодняшнего эфира про бомбардировку 35. И там нажать «Показать полностью» ссылочка на Дискорд присутствует. Вот, ну и, собственно, все, давайте двигаться по эфиру. Вот, Родик вот написал, какая жаль, а какая же жаль, наоборот, хорошо, отдохнете все, потому что прошлая бомбардировка, она просто вот, как это называется, я вот как-то год назад ругался, говорил, ну вот тухлее я не, вот, по-моему, в этом году, это была самая тухлая бомбардировка из всех бомбардировок, прошедших за два года на неформатном радио. Потому что, друзья, голосование просто вот поражает. Никто не голосовал в АШПе. То есть вот в начале я протыкал 6 голосов из 7, когда выкинул голосовалку. Вот, и сегодня второй раз нажал за Соню Берию, и вот оба голоса мои. Единственное, кто у нас отличился, как всегда, Алина Юдаева, молодец, у тебя движуха постоянно какая-то присутствует, это радует. Так что вот тухлее я еще не видел. Вот просто я так подозреваю, что вот этих всех артистов, Дашка, если ты нас сейчас слушаешь, просто больше не берем никогда. Потому что, ну, это вообще идиотизм. Вот, ну да ладно, Вадим, здравствуй. Здравствуй, друг. Пишет, чуть не ушел, на минуту позже все началось. Подумал, не в этот вторник. Да нет же, все нормально, просто я только сейчас понял, что у меня системное время в эфирном компьютере немножечко сбито почему-то. Хотя галочка стоит, для, ну, чтобы он синхронизировался там с Microsoft Time часами. И я вот сейчас гляжу, у меня в планшете уже 21.07, а здесь 21.05. Вот такая вот хрень. Итак, друзья. Вот, Аленка говорит, была еще тухлее. Слушай, я не помню. Вот мне кажется, вот это самая тухлая голосовалка из всех бомбардировок, которая вот вообще на моей памяти присутствует. По-моему, тухлее еще не было вот прям совсем от слова вообще. Вот, ладно. Итак, ставим нон-стопом победительницу, заслуженную Алинку. Соню Берию забираю в ништяки. Ну уж очень мне понравилось в прошлой программе она. И как бы я прям думал, что хоть голосов 10 будет, а нет, оба мои. Ну пусть будет в ништяках. И продолжим, поехали.

Кстати, Ленка, вот 54 квадратных метрах обоев, вот прям вот под этот трек замечательно можно мазать клеем. Ты расстилай сразу 54 метра, выливай ведро с клеем, разгоняй швабры и прям вот одним вот этим куском пришлепывай.

Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21.12 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Кстати, Ленка вот пишет, что собирается селить линолеум. Сама, я вот не знаю, знаешь ли ты, Ленка, что надо, когда будешь подрезать линолеум, я тебе на всякий случай посоветую, на всякий случай, оставляй где-то сантиметрика полтора от стены, чтобы у тебя был не вплотную по стене линолеум, а сантиметра полтора, потому что он вытянется, обляжется, ему надо место, куда разложиться. И пусть у денька 4 полежит, и потом только уже крепи плинтусами, потому что иначе он опять же прижмется у тебя и будет потом кукситься, кукожиться. Вот, эта штука такая у линолеума присутствует. Поаккуратнее. Вот. Ну и, собственно, что, давайте начнем, что ли? У нас сегодня 35-я юбилейная бомбардировка. Финальная бомбардировка этого сезона. Два года уже в программе. Вот, и сегодня, честно говорю, не знаю, что за треки. То есть даже краем уха я их не слышал. Вот, кроме, наверное, вот Дед Мазай, мы его знаем прекрасно. И брата Фиделя мы тоже прекрасно знаем. Все остальные прям вот новенькие. Ну, по крайней мере, для меня. Я их не слышал ни разу. Вот, ну и, собственно, давайте начнем. Первая у нас группа Утриш. Сейчас я открою сопроводиловку. Опять мне Дашка не написала, кто откуда. Ну да ладно, будем просто читать как есть. Трек называется «Чаша терпения». Группа «Утриш» — это представитель питерского андеграунда с саратовскими корнями и краснодарским названием. Идейно группу вдохновляет девушка Юлия, которая по жизни занимается изобретением какого-то своего особенного велосипеда, в том числе и в музыке. И действительно, «Утриш» очень самобытный и непохожий на других коллектив, существующий в своем особом пространстве между несколькими стилистическими направлениями. Вот, не буду дальше читать, прям вот целое ведро текста, а давайте будем слушать. Кстати, друзья музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои сайты в интернете, на свои какие-то ближайшие мероприятия, выступления. Это не возбраняется, это приветствуется. И большая просьба, мало того, что кидаете в эфирный чат в Дискорд, дублируйте, пожалуйста, во ВКонтактовский эфирный чат. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Итак, слушаем «Утриш», я так понял, город Питер. «Чаша терпения» называется трек. Поехали. Поехали.

А итак, други, только что отзвучала питерская группа «Утреж» 21.18 на моих зеленых системных. Вот, вижу, Дед Мазай у нас в эфирном чате во ВКонтакте нарисовался. Привет тебе, дружище. Кстати, отдал ли ты гробку? Отдал ли ты гробку фиолетовую пьющую тетку? Вот, я прям думал, то ли расстроиться, то ли не расстроиться. Потом думаю, ну ладно, гробку тоже тетка нужна. Пусть у него будет в магазине диски охраняет фиолетовая тетка. Так, ладно, что народ пишет? Во-первых, вот Алинка пишет, что у них с Каэндой выступление на фесте «За пределы» 10 августа. Ссылочку кинула. Кому интересно, заходите, подписывайтесь. Так, и опять же, Алинка пишет, клевый бас. Жирненький у песняги. Так, Родик написал, булочка с кунжутом, песня звучит. Сегодня он у нас рифмует и рифмует. Рифмует и рифмует, прямо становится. Походу опять платную задачу какую-то выполнял. Мозг переключился на рифму, остановиться не может. Вот, пишет следующее. Мне нравится стилистика звучания, особенно вокалистка доставляет. Да и оформили зачетненько, от меня летит за чупата. Так, Витос пишет экспериментальненько. Янка, Ленка отвлеклась от ремонта, пишет норм трек. Знаете, как музыканты обижаются на этот норм трек? Я тут недавно у Павлухи Антропянского читал прям крик души. Он говорит, что вот, занимаешься треком, пишешь, сводишь, пересводишь, переписываешь, выкладываешь в сеть, а там норм трек, нормульчик, ничего так. Вот, и прям, говорит, как шило в жопу втыкают, очень обидно. Ну, я не знаю, как бы, критики, это даже не критика, к этому надо относиться нормально, я считаю. Ну, а что, люди же не все готовы писать раскрытые комментарии, да? Да, вот Родик говорит, можно еще написать ок-песня. Ок-песня вообще, наверное, запиписечно. Музыканты прям сразу после этого слова в петлю просовывают ногу и прыгают с 9-го этажа. Вот, ну, собственно, мне понравилось. Единственное, что вот Родик написал, вокал доставляет, а мне кажется, вокал Малеха не раскрытым. То есть слышно, что голос есть, но такое ощущение, что подзажато. Хочется как-то, чтобы диафрагма раскрылась, чтобы поорала там, я не знаю, как-то. Я не в том плане, что громко, а вот есть какая-то зажатость, как будто вот стянули портупеи грудную клетку и приходится петь через силу. А так, в принципе, здорово. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас Антон Слон. Вот такого человека у нас точно не было, я бы запись здорово. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас Антон Слон. Вот такого человека у нас точно не было, я бы запомнил. Трек

парочку благотворительных проектов, поэтому мы рекомендуем познакомиться с ними поближе. Я не пойму, при чем тут лунный пес. Вот. Пишу, вот читаю, что написано. Итак, Антон Слон, просто поверь, поехали, ставим, слушаем. Непонятно, откуда ребята, непонятно, где ребята, куда ребята, но тем не менее, поехали.

И только на неформатном радио можно услышать такую фразу: слон – лидер пса. Вот как хотите, так и понимаете. Слон – это лидер пса. Вот, только те, кто слушали, собственно, поняли, в чем дело, что Антон Слон – это лидер как раз того пса, про которого я читал сопроводиловку. Вот, стал быть из Питера, пишет Аленка, ну, будем знать. Я на самом деле не знаю ни пса, ни слона, как бы вот сегодня услышал первый раз, ну, может, не в жизни, но в осознанном состоянии первый раз слушаю. И как бы мне напомнило технологию. Вот была такая группа, технология, совсем молодые, может, и не помнят, а остальные, наверное, знают. Вот, Женька по линии пишет: одна из лучших песен «Лунного пса», хорошая песня, да? Так, Алинка пишет: как медлячок, чтобы на танец пригласить, самое то. Витос написал: странно, группа из Питера не поет про Питер, как в прошлой программе, а песня хорошая. Слушай, а я не помню, чтобы в прошлой программе группа из Питера много пели про Питер. Ну, на самом деле, просто у меня уже, видимо, выветрилась из головы вся та программа, что совсем не странно. Так, Родик написал: хорошо, меланхолично, синтезаторы в переходах выкупают, не мое, разве что под настроение. Ну, не знаю. Да, вот, нажми на кнопку, теперь буду напевать. Да. Нажми, Родик, на кнопку, получишь по мозгам. А, кстати, Женька по линии, привет тебе. Привет, дружище. Так, ну и, собственно, все, комментариев

нету. Сейчас обновлю ВКонтактик. Обновлю ВКонтактик. Вот Пашка у нас нарисовал Сантропянский. Привет тебе, дружище. Я только тебя вспоминал. Только-только тебя вспоминал. Рассказывал, как ты расстраивался по поводу вот этих вот гуд песня, там ок, норм и то и сё. Вот, если слышал, надеюсь, ты всплакнул. Надеюсь, ты всплакнул. Так, Дед Мазай нарисовался и пишет: картина Гробку все никак не довезу. Ну уж, ты видишь, какая картина недоставучая. Недоставучая картина. Сперва она до меня не досталась, теперь она Гробку никак не достанется. Вот. Так, и пишет, что нам-то лучше достанется из коллекции мозайцев картина язычницы «Красивая обнаженка». Ну, будем надеяться. Слушай, я жду. Я жду однозначно. Все равно хоть что-то-то я должен урвать с музыкантов, да? Хоть картину в наш новый этот, как его зовут? Ой, все, ладно, забыл. В антураж. Так, это я про Женькин пост вспомнил. Все, я понял. Пашка пишет, что вот я его обломал, долго он жить будет. Конечно, будешь долго жить. Мы тебе подохнуть не дадим ни в коей мере. Ты вот пробовал недавно. Ну, видишь, мы молитвами и стихами тебя просто вытянули и сказали: нет, Пашка, живи, твори, а ты нам еще нужен. На этом свете оно поинтереснее. Если вот спрашивают у кого-нибудь гусли в Питере, ребят, если у кого-то есть гусли, Пашке нужны, я так понял, на время для какого-то проекта. Вот, ладно. Если у кого есть гусли, пишите или мне, или Пашке напрямую, а я буду ехать дальше. Далее у нас группа «Война». Сейчас начну читать сопроводиловку. Вот же она. «Война» была образована 21 января 2008 года в Питере. И до 2014 года существовала под названием «Варшава». А, у нас была эта группа. Так, и написано, что группа «Война» — это в первую очередь песни с сильным влиянием постпанка, альтернативного рока. Основными мотивами песен группы служат любовь, поиск, а также неприятие насилия и жестокости в любых их проявлениях. И, собственно, трек называется «Обыкновенный фашизм». Я так подозреваю, что это опять Питер. Ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы комментируйте.

А итак, други, только что отзвучала группа «Война», город Питер, «Обыкновенный фашизм» называется трек. Вот, и, собственно, ну, есть вот несколько, как это называется, не претензий, а пожеланий, наверное, что ли. Я, конечно, очень обрадовался, когда за басом появилась гитарка, когда она появилась. Думаю, вот-вот, сейчас они разбавят, сейчас уже что-то начнется. И все, вот, в принципе, гитарка это все и ограничилось. И, конечно же, голос, вот вокал, я бы чуть-чуть бы выдвинул бы вперед. Вот, Антропавлик спрашивает, отзвучали ли мы сегодня. Отзвучали ли мы сегодня. Антропавлик, вы звучите, у нас тут написано же в программе «Миксер». В программе «Миксер» вы звучите. А программа «Миксер» у нас завтра. Завтра у нас программа «Миксер». Сегодня у нас бомбардировка. Бомбардировка. Вот, а завтра, конечно же, мы услышимся, мы будем с Коляновной заливать за воротник, вот, желать тебе здоровья, будем слушать спокойную, хорошую музыку и, собственно, без всяких этих, потому что завтра финальный миксер тоже сезона. Так, ладно, давайте будем читать комментарии. Родик вот написал, как... говорил Лао Цзы, творчество – акт компиляции. Так что не буду сравнивать и все прочее. Красиво звучат, приятно слушается, не в плеер, но в эфирах раздражать не будет. Так, Витос пишет, может, мне кажется, от киноподобности надо уходить к более современному звучанию. А ты знаешь, я в первые 37 минут звучания этого трека сравнивал... Но, видимо, из-за басухи, потому что бас был прямо из Феллини, да? Вот. Ну, вот этот стиль игры. Мне казалось, прям вот лучше туда сравнивать, чем к Цою. А когда пошел вокал, да, на Цою похоже. Но, опять же, как бы не так, чтобы прям бросалось в ухи. Мне кажется, это просто манера пения такая. Опять же, если сравнивать по манере, я бы, наверное, сравнил ближе к той же технологии, с которой я сравнивал уже сегодня одну группу. Вот туда вот эти напевы все-таки ближе. Вот, а так, в принципе, в целом, не считая вот монотонности. Монотонность, конечно, она прям вот убивает. Не так, чтобы сильно раздражает, но это я придираюсь уже. Я придираюсь, я люблю это делать, потому что как я могу это сделать, попридираться и не получить за это в глаз. Вот, потому что я далеко. Вот, Пашка у нас потерялся во времени. Пашка, это не страшно. Это не страшно, это хорошо. Зато мы с тобой сегодня повидались. Видишь, услышались, увиделись. А то ты у нас как Штирлиц. Тебя же хрен выловишь. Ты, как, я помнишь, тебе сказал, вы скоро станете знаменитыми, ты зазнаешься и перестанешь писать. Вот ты этим и занимаешься. Скотина ты наша питерская любимая. Вот, ладно, едем дальше, далее у нас как раз мозайцы со своими зайками, и он мне уже скинул в личку картину, которая все-таки должна до меня доехать, и это такая вот тетка с сиськами, голая, а та уже к гробку уходит, фиолетовая тетка, нет, та уже, ну мы уже договорились, Олегу гробку уже ее пообещали, а это... Это да, это прям натуральная тёлка, прям хорошо отрисована. Ну, вот когда доедет, я её сфоткаю и выложу. Выложу уже в студии. Вот, и мы с мозайцами тоже вокруг неё все. Она, кстати, большая, нет? Напиши. Вот, ладно, давайте. Итак, ставим, слушаем. Дед Мозай и зайцы, скажите, братцы, что там, мне не влезает. Скажите, братцы, вы хотите танцевать? Давайте зачитаю сопроводиловку, всё-таки как бы надо же, да? Читаю. Наши друзья из проекта «Дед Мозай и Зайцы» пишут большую работу. Скоро вас ждет альбом, а пока ребята решили порадовать поклонников и будущих фанатов. Они дарят один трек с грядущего релиза. По плану альбом будет заканчиваться именно этой композицией. Наслаждайтесь. Итак, ставим, слушаем «Дед Мозай с Зайцами». Скажите, братцы, вы хотите танцевать? Поехали.

А итак, друзья, 21:40. Да-да-да, Пашка, все так и есть. На самом деле, так оно и есть. И это всегда так. Почему-то. Я не знаю. Ну, это люди, они такие. Люди, они такие. Кстати, вот сейчас, извини, Мазай, подожди минуточку. Сейчас я уже с Пашкой. Я вопрос хочу задать, а то я забуду просто. Вот эта песня, которая писалась для фильма, у вас получилось или нет? Расскажи, забрали ее в фильм или нет? Вот, а пока ты царапаешь, я уже перехожу к мозайцам. И вот вспомните, помните ли вы, как мы ругали? Да что уж тут говорить, ругали, хуесосили буквально деда Мазая за сведение, за все вот остальное. И вот, вот оно, вот же, вот видите, прям сразу же пошли, это уже на моей памяти второй хорошо звучащий трек, который действительно не стыдно включать на радио, который действительно не стыдно слушать. Вот, молодцы, молодцы. Кстати, во ВКонтакт Мазай скинул живой вариант этой песни, видюшечку на 3 минутки, кому интересно, после эфира можете забежать посмотреть. А, так, чего там? Давайте я уже буду читать комментарии. Родик вот написал: мощно, красотень, украл бы в плеер, но лень. Опять рифмует. Так, Алинка написала: пожалуй, да, хотим танцевать. Ленка и Янка танцует. Просто по разложенным обоям шлепает грязными тапками, причем по лицевой стороне. Так, Витос написал: что и говорить, рок-н-ролл есть рок-н-ролл. Классная песня, слышала ее уже, танцевать и танцевать. Стрела Морфея пишет: этих заек не только слушать надо, но и смотреть. Сделано в хороших классических традициях рок-н-ролла, зайдет, чтобы разбудить публику. Вот. Женька по линии пишет: задорно, по-зоопарковски, с этими всем известными рок-н-ролльными клише, вроде неплохо звучит. Вроде. Да что там вроде, вообще неплохо звучит. Вообще, а представь, живьем все это. Представь это все живьем, за инструментами девочки, у микрофона бородатый мужичина. Вот, визуально, я думаю, это прям вот вообще шикардосно. Ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас Дзюба Никита написано. Молодой музыкант из Санкт-Петербурга, создающий замечательные композиции, наполненные чувством, услада для уха и души. Вот и все, называется трек. Дзюба Никита, город Питер. Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

А итак, друзья, 21.45 на моих, смотрите, сколько на ваших. Вот, мы тут пока песня звучала, с Пашкой переписываемся, нихера у них не вышел, трек в кино не взяли. Вот, пишет, бабло все решает, гниль. Да, ты знаешь, я не знаю, на самом деле, бабло не бабло, но я прям вот очень надеялся, что вы попадете в кино, потому что, на самом деле, это такой хороший старт для музыканта. Вот вспомните Анну Пингину, да, вот она попала со своей «Ласточкой», причем попала в финальные титры, и прям резко у нее поперло. Я прям очень-очень надеялся, что у вас тоже трек попадет в киноху, и прям для вас это было бы, ну, прям замечательно. Потому что, как бы, группу «Полиним», вот мне бы хотелось видеть на большой сцене, вот именно на большой сцене, именно на всех радиостанциях. Я думаю, вы того стоите, вам это нужно. Вот, ну да ладно. Ладно, значит, повезет где-то в другом месте, не расстраивайся, главное, не бросай. Давайте вернемся к Никите Дзюба. Достаточно интересный трек получился. Я честно скажу, я когда увидел сопроводиловку, ну вот это все прочитал, я думал, сейчас будет какая-то сопливая эстрада, какой-нибудь непонятный что. А тут вполне себе даже прям достойная получилась песняга. Ставлю на карандашик. Мне даже понравилось. Так, что пишет нам народ? Родик вот написал: на прогулку по ночному парку бы взял сию композицию, легко, со смыслом, музыка кайфовая, и медаль за Чупата первой степени уходит к авторам. Вадим пишет: хорошая песня, хороший голос. Витос написал: красиво звучит, но не мое. Стрела Морфея пишет: за лирикой не хватило драматизма, наверное. Ты знаешь, там не драматизма не хватило, там мне вот, ну, это мое, как это сейчас, мое восприятие. Я вот когда слушал текст, я как бы сам текст не слушал, я слушаю мелодику текста, да, вот этот ритм. И вот мне там не хватало одного хвостика буквально. Вот у него надо чуть-чуть было бы достроить эту фразу, и прям вот она бы вообще хорошо входила. А так, в принципе, здорово. Интересное построение получилось. Мне понравилось, честно, мне понравилось. Так, Женька, группа «Полини», пишет: мелодично, приятный звук, текст уже совсем простенький, очень много «я», «ты», «мы», звукорежиссеру пламенный привет. Вот, ну, я текст не слушаю в плане текста, да, я его слушаю как еще один инструмент в композиции, и меня втянуло, мне прям вкурило, смысловуху не ловлю, не ловлю принципиально. Так, что там у нас? Пашка. Пашка спрашивает, слышал ли я новую песню. Маякни, говорит, в Вайбере или в WhatsApp, кину черновик. Паш, давай сейчас я тебе. А ты у меня в WhatsApp был, по-моему, или не был? Я не помню. Ну, напиши мне в WhatsApp 902-75-00-59. Вот. Я тебе куда-то же кидал эти свои. Как это назвать-то? Рыбы свои кидал, когда мы собирались в Питер прокатиться. Когда ты обещал побасить мне, малеха, на басу. Вот, и потом у нас не срослось. Только я не помню, куда я тебе кидал. То ли во ВКонтакт, то ли в WhatsApp. Ладно, после эфира разберемся. Едем дальше. Далее у нас «Забытая память». Так, сейчас я открою. Вот, нашел. Так, «Забытая память» — андеграундная группа, основанная в 96-м году, играет в различных жанрах: пост-рок, экспериментальный рок, электронная музыка. Данная композиция с альбома «Песня мертвого капитана о морском звере и его девятой голове», создание которого началось еще в 14-м году, а закончилось только в прошлом году. Вот, и ребята предлагают послушать. Итак, трек называется «Я устал как дождь», «Забытая память» называется группа. Так я и не понял, из какого она города. Перестали мне писать дислокацию группы. Ну, да ладно, «Забытая память», «Я устал как дождь». Поехали, ставим, слушаем.

затянул в журавлиную даль. Как же взмах, но в глазах твоих бровь.

Мое личное впечатление, я сейчас вообще не в обиду ребятам, ну просто вот у меня так в голове представилось, была такая игрушка Марио. Вот, и вот Марио под эту песню скачет по не по ромашкам и трубам, а по могилкам, вот, по зомби и по прочей фигне. Какой-то очень мрачный звук. И, конечно, у меня как-то не склеились вместе вокальная партия и музыкальная. Как какой-то прям дисбаланс есть. Я не знаю, наверное, надо там чуть-чуть доработать. Но это, опять же, лично мое мнение. Вот, так. Только что у нас озвучала «Забытая память», «Я устал как дождь», давайте буду читать комментарии. Комментарии. Вот Родик написал: «Интересное музыкальное решение, прям как современные французы с немцами вспоминают техно 80-х и 90-х. Это фантастика, спасибо создателям, слушаю и наслаждаюсь». Алинка пишет: «Классная концепция звуковая, очень здорово, но не совсем органично укладывается вместе с вокальной темой, на мой взгляд». Видишь, Алин, не только на твой, на мой тоже. Так, что там, Родик вот отдает еще одну медаль этому коллективу. Витос пишет: «На любителя, игра с размерами и темпами непонятна». Непонятно. Ну, ты знаешь, на самом деле я не заметил вот этого, значит, оно не так уж и ужасно, а... Меня покоробил только этот. Вот именно вот вокал как-то не слипся с миксом с основным. Вот, наверное, единственное, что меня помучило в этой песне. Так, «Стрела Морфея» пишут: «Ход оригинальный, но, наверное, именно таким поворотом аранжировки потерялась целостность. Но нетривиально подошли к песне, молодцы». Так, Вадим пишет: «Кода мощная». И, собственно, все. Комментариев больше никаких нету. Никто ничего не написал, давайте ехать дальше. Далее у нас Алексей Проскурин. Алексей Проскурин у нас «Откуда ты, друг?» Тоже не написано. Тоже не написано. Вот, читаю сопроводиловку. Если вы давно не ходили на камерные концерты и понимаете, что в ближайшее время возможность не представится, очень рекомендуем устроить себе персональный концерт в ушах прямо сейчас. Прямо сейчас. Я так подозреваю, будет что-то камерное. Итак, Алексей Проскурин, трек называется «Путаница», откуда, не знаю. Поехали дальше, слушаем, ну а вы комментируйте, не стесняйтесь.

А итак, друзья, 22:00 на наших зеленых системных. Алексей Проскурин только что отзвучал со своей путаницей. И вот народ пишет следующее. Просим автора отсыпать. А то мы задроченные путешествиями, надо бы горстку просветления. Кстати, только вернулись из Ленинградской области. Питеру еще раз привет. Вот. Так, это Стрела Морфея написали. Родик пишет, под такую музыку я бы созерцал строителей в доме напротив. Созерцал восход и закат. А тут как в капле воды весь мир и ничего сразу. Зеркало для нашего мира хамелеонов. Социальная песня, если я правильно понял, плюс мне нажористый шарман. Так. Витос пишет, вот сначала хотел за чаем сходить, остался, повеселили, прикольно. Алинка пишет, по-моему, похожая ситуация, как с предыдущей песней, немного одна с другим не клеится, хотя идея интересная. Да нет, тут как раз-то, вот, ну, на мой взгляд, все склеено нормально. Так, что там? Вадим пишет, как будто под патефон кино посмотрел, хорошее. Ленке хорошо зашло. Женька по линии пишет ощущение, что аранжировка спорная. Художники так видят. Да нормальная там аранжировка. Что вы придираетесь? Вполне себе прям вот как надо. Вот. Так, что там? Пашка наш по линии Антропянский пишет, что это... А, ну он тут у нас РПЦ гнобит. Да ладно, Павлуха, это еще фигня. Ты знаешь... Что на нас наехала, вот это как она называется, РК, что там РК, РКН на нас наехал, на неформат. Вот где красота-то. Так что ваша РПЦ фигня по сравнению с Роскомнадзором. Роскомнадзор запретил песню «Русским быть», потому что она, знаешь кем, она признана, как она называлась-то, господи, Лен, как они это обозвали? Короче, злостные мы преступники. Песня «Русским быть», она у нас вот вообще не котируется. Вот так вот. А ты говоришь. Димка нарисовался. Здорово, дружище. Пишет, всем привет. Эфир не слушаю, а вот заприветиться можно. Ну, привет и тебе. На тебе стеклянный смайл. Вот, ладно. Едем дальше. Едем экстремистской. Да, вот, песня про русских признана экстремистской. На неформатном радио. И на нас наехали с визгом, прям списком, и прям жопа какая-то. Я теперь с этой песни начинаю все миксеры. Так, ладно, едем дальше. Далее у нас ESD группа. Опять же, не написано откуда. Не написано. Читаю сопроводиловку. Энергетика является ключевой мировой отраслью, которая определяется технологическое развитие человечества в глобальном смысле этого слова. Мать вашу. Она включает в себя не только разнообразие методов производства электроэнергии и тепла, но и ее передачу конечному потребителю и обществу в целом. А данный музыкальный коллектив производит транспортировку энергии, вырабатывая ее на концертах через свои песни, свои стихи, свою музыку, отдавая все внутренние силы торжеству общего дела. Вот так вот заумно ребята написали. Группа ESD, трек называется «Каждый день». Не написано опять, откуда ребята, с чем их едят, где их посмотреть, послушать. Но, тем не менее, ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы комментируйте.

А итак, друзья, 22.07 на наших зеленых системных. Вот спорно. На самом деле, сейчас я дождусь, пока все напишут комментарии, потом скажу, что я думаю. Вот, на самом деле, что-то надо рассказать, да, пока все пишут. Вот, шалом, шалом, Захар написал мне, Пашка. Да. Это мы сейчас продолжаем тему Роскомнадзора. Русским быть у нас экстремизм. Вот, спрашивают, почему он группа, песня неплохая в принципе. Родик написал, не знаю, что сказать, и уныло, и странно. Витос пишет, блин, и сказать-то нечего. А Вадим пишет, вот, хорошо, хорошо. Стрела Морфея пишет, мы смотрим, все затрудняются. Видимо, Стрела Морфея тоже. Вот, Стрела Морфея пишет, на самом деле видно, что старались, и гармонические ходы хорошие, и даже повеяло западом. На английском языке бы хорошо звучало. Вот, я скажу следующее. Вот смотрите, на самом деле песня, я понимаю, что она как бы выстрадана, да, там написано все это, но это лично мое мнение, я сейчас вот ни в коем случае не хочу обидеть ребят, но мне кажется, что такого рода песни, ну, никак нельзя петь под одну гитару. Ну, нет, петь у костра, там оно понятно, это все логично. Там есть сигареты, не выбрасывай. Куда ты понесла? Пусто? А! Коляновна на рентгеновским взглядом определила, что в пачке все закончилось и унесла. Вот, мне кажется, что такие песни надо как минимум делать хотя бы с двумя-тремя инструментами. Хотя бы какой-нибудь там кахон и хотя бы акустический бас. Тогда еще это все будет не так муторно звучать. А вот под одну гитару, как бы, как самостоятельная вещь, ну вот совсем никак. Совсем никак. Опять же, повторюсь, у костра под гитару, на кухне с собутыльниками под гитару, да, согласен, такое можно, но вот как-то на широкую публику мне бы хотелось бы хоть чуть-чуть других инструментов. Так, вот, Женька по линии пишет, звучит неплохо, ждал бенд, облом какой-то, оазис, ступор в комментариях. Вот так вот. Ну и, собственно, все. Собственно, все. Больше никто ничего... Вот Алина что-то царапает. Сейчас, наверное, что-то напишет. Ну, давайте уже буду объявлять следующую группу. Наш уже давний знакомый ростовский, понимаешь, наш прям ростоман. Брат Фидель, город Ростов. Про себя написано у них что? Ростовская регги-панк-ролл-группа. Слушаем новый трек с мини-альбома «Я русский», состоящего из 4 разноплановых треков. Послушаем самый веселый и самый цензурный. «Румба Мамба Скумбрия» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Брат Фидель, привет тебе. Кстати, что-то ты сегодня нам вообще не пишешь. Поехали. Поехали.

Вот так вот прям пролетела, просвистела песенка «Краткость сестра таланта». 2.55 звучал трек. Ну, почти 3 минуты. Ну, прям показалось, что прям ух, и пролетело. Так, что там пишут? Вот Ленка пишет. «Мне брат Фидель нравится, да припев я тоже не особо расслышал, а так очень нравится». Вадим пишет. «Вокал чуток погромче надо, а так хорошо». Стрела Морфея написали задорно, легко, не напрягает в припеве, и правда слова неразборчиво, но зато качево звучит. Столько вкуснот не хватает нот, пишет Димка. Так, Витос написал, вокал-то чё тихо, песня вроде нормальная. Родик написал, скумбрия в лаваше, хорошо же. Хорошо же, рага вкуснота, жаль, припев не расслышал, но мне фантазии хватает. Алинка вот пишет, брат Фидель фигни не напишет, а уж если и про скумбрию, то вот. Так, Женька написал, здоровый такой пофигизм, каша в звуке, все как обычно, вокал можно было бы в припеве погромче. Вот, собственно, и все комментарии брату Фиделю, и, видимо, он знает, что мы сейчас будем ругать, кашовый звук и звук кочевый. Вот. Но брат Фидель славится кашовым звуком. Вот. В принципе, он думал, что сейчас все это прозвучит. И решил не показываться сегодня на люди. Ну да ладно. Я думаю, он все равно нарисуется, все равно отпишется где-нибудь там попозже. Давайте ехать дальше. Далее у нас Светлана Фет. «Кури бамбук» называется трек. Вот, про себя написано следующее. Певица, автор, исполнитель песен, руководитель шоу-группы S+, Светлана Фед, недавно представила полноформатный альбом «Позволь тебе, Москва, сказать». А сегодня мы предлагаем послушать одну из самых заводных композиций этого альбома. Итак, Светлана Фед, «Кури бамбук», поехали, ставим, слушаем, вы комментируете. Ну и, собственно, все как обычно.

Замечательный финал. Финал неформатной бомбардировки этого сезона. Я прям аж всплакнул. Народ бодренько захотел водки. Алинка пишет, что-то водки захотелось. Ты знаешь, Алина, а мы сейчас вот прям... У меня уже дочь пошла разжигать камин. Коляновна пошла, понимаешь, отмывать руки от пыли. Сейчас мы засядем прям после эфира, нажарим мясо на углях и бабахнем. Бабахнем за последнюю неформатную бомбардировку этого сезона. Вот. Очень, очень метко было написано по поводу «Новому времени» новая Люба Успенская. Да, да. Потому что старая Люба Успенская прям как-то совсем сдала. Так, Пашка Атропавлик пишет: «Прям лунный пес, но с сиськами». Лунный пес, но с сиськами. Я уже зачитал, все, поздняк, ты слишком долго писал. Прям лунный пес, но с сиськами. Сиськастый такой лунный пес. Так, что там нам народ еще пишет? Так, так, так, вот Ленка пишет: нельзя, говорит, что тут за шансон, пока меня не было, оставить вас прям нельзя ни на минутку. Ну вот видишь, отвернулась на минутку, и все, и все. Кури бамбук. Так, Витос пишет: эстрадкой попахивает, и вот что-то много верхов в треке переборщили. Да-да-да. Ты знаешь, кури бамбук. Так, Витос пишет: эстрадкой попахивает, и вот что-то много верхов в треке переборщили. Да-да-да. Ты знаешь, я так подозреваю, это...

каждый канал, и пищалочки там ватт на 400, и от их звона, чтобы прям у людей лопались перепонки, и буквально натурально кровь текла из ушей. Вот. Так, что там у нас? Что там дальше у нас? Медленный танец с Аллегровой. Эх, Шарик, я как и ты был на цепи. Шарик рубал хозяйские харчи. Шарик, и по ночам я видел сны. Все как и ты, все как и ты. Бутырка, Шарик. Да, да. Так, в своем жанре исполнено качественно, написал Лен. Ну да, как бы я не спорю, но прям вот очень, как это называется, большой перепад звуковой температуры по сравнению с тем, что мы слушали, и то, что было на финалочке. Так, что там? Женек пишет, вот на дорожное радио возьмут с руками, в музыке ничего интересного, лично для меня достаточно предсказуемо, вокал хорош, бэки, очень неожиданно это слушать здесь. Очень, да ты знаешь, мы сами удивились, как бы, но вообще компания «Бомба Питер», она нас частенько так вот вышибает из колеи своими сборниками. Но это хорошо на самом деле. Ну, по крайней мере, встряхнулись, мы послушали что-то другое. Мы же такие уже все ороковелые, озамшовые. Вот, сидим и вот перебираем, кто как свел, кто что где сыграл, где что где не то. Вот, а на самом деле сборник от «Бомбы Питер» — это всегда что-то неожиданное. Вот раз, и прям вот вам новая... Новая Любовь Успенская, только зовут ее Светлана Фед. Вот, ладно, друзья, чего? Чего дальше будет? Дальше будет следующее. Неформатная бомбардировка прекращает свое существование до октября месяца. Вот, уходим мы на длинные каникулы. Завтра услышимся с вами в рамках программы «Миксер». Завтра будет очередная песня года, потому что, ну, смысла брать новеньких и выставлять на голосовалку нету, потому что «Миксер», скорее всего, тоже до осени вы не услышите. Вот, потому что нам тоже надо отдыхать и тоже как бы хотелось бы вытянуться на пляжике, засунуть в рот трубочку и попивать вискарь. Вот, поэтому как бы до осени мы тоже не услышимся, но завтра в «Миксере» мы все услышимся. Будем побухивать, послухивать и, собственно, радоваться, что еще разок услышались. Вот, все, друзья, всем счастливо, всем до завтра. Запись этой бомбардировки будет появится на сайте в четверг. Голосовалка будет там же, голосовалка также продлится 2 недели, но итоги мы услышим только осенью. Вот, собственно, все, что хотел сказать. Всем, ребят, до завтра, не пропадайте, особенно те, кто потерялись во времени, да, те, кто потерялись во времени. Антропавлик, это я тебе, да. Вот, ты не забудь, что завтра «Миксер». Вот, все, всем пока, друзья, всем счастливо, услышимся завтра.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Хотел рассказать о вокально-инструментальном ансамбле «Веселые ребята», но понял, что одна певица заслуживает большего. Я говорю о Людмиле Барыкиной. Вряд ли вы ее знаете. С Александром Барыкиным они даже не однофамильцы. Барыкин изменил свою фамилию, она звучала как Барыкин. Ну, не о нем сейчас. В «Веселых ребятах» она оказалась после ушедшей из коллектива Пугачевой. Может, это и сыграло в судьбе Людмилы. Мы это уже не узнаем. Ну, если только Борисовна сама не расскажет. Но факт того, что не сохранилось ни одной видеозаписи певицы, говорит о многом. Хотя в составе «Веселых ребят» она была 7 лет. С 77 по 83 год.

Кавер на русском языке известного немецкого коллектива Бонни М это был. Русский текст не всем западным хитам подходит, а еще надо спеть так, чтобы слезу выдавило. Она была яркой, самобытной, сделала афродиску прическу, ну знаете, под одуван, и это в середине 70-х. И специально загорала, чтобы схожесть была с негритянками. А на вопрос партийных чиновников, курирующих эстраду, да на кого вы хотите быть похожи? Людмила отвечала, на борца за права рабочего класса Америки, коммунистку Анжелу Дэвис. И вопросов больше не было.

После работы с веселыми ребятами Людмила ушла в крутые точки Москвы. Ну, там, знаете, дом туриста, мотель «Солнечный», что на въезде Варшавского шоссе в Москву. Там она оторвалась полностью. И дом, и семья рядом. Исполняла репертуар Барбары Стрейзанд, Шаде, Донны Саммер, Майкла Джексона. Ресторанная жизнь тех лет – это был кусочек за границей, где можно было делать на сцене, если не все, то очень многое. В 89 году Людмиле поступил предложение съездить с гастролями в Америку. Ну что ж, она съездила, но вернулась в Россию. В Америке были ее последние публичные выступления. По приезду ее пригласили спеть в ГЦКЗ «Россия» в сборном концерте под фанерку, но она отказалась. Уход из ВИА и свою работу в ресторанах она оценивала с точки зрения расширения репертуара и переход с совковых на фирменные песни. И никогда не жалела.

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился. И черный ворон в небо взвился. И это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей и людей.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Где бы ты ни был и в любое время суток, твоя любимая музыка всегда с тобой.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

Расскажи, как прошел твой день, все ли было так, как ты загадала. Покажи,

как женщина кубаба, вся в белом, нежность и страх затираем толченым мелом.

нашем славном будущем светло и чисто, и не ждут никакие края. Что же ты молчалива, как жена декабриста? Декабрист, как обычно, не я.

для мягких сердец. Лишь жесткосердечные могут держать их, подобно невольницам.

и все быстрее каждая минута. Я все равно не сплю, не подпускаю день.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В начале карьеры рок-музыканты думают, как привлечь к себе внимание. Кто как может, в общем-то, так и делает. Кис, например, мазали морды. Дэвид Боуи на гастроли в Америку приехал вообще в платье в женском. Озик откусил голову у летучей мыши, а за Ху ломали гитары, разбивали барабанные установки. Но согласитесь, к этому всему надо уметь еще и на этом на всем играть. Что и доказывают люди на протяжении всей своей жизни. Образовалась Ху в Англии в 1964 году. В первоначальный состав Пит Таунсенд, Роджер Долтри, Джон Энерслай, Кит Мун. Behind Blue Eyes. Слушаем.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

приятно было открывать конверт, доставать письмо, перебирать руками. Но сейчас уже сошла на нет мода писем, ставшей связью между нами. Сколько же тепла могли мы сохранить в строчках, недоступными словами. Раны старые не надо бередить, если хочешь, чтоб не стали мы врагами. И общение тогда совсем иным было. Помню, эти стопки берегли. А еще ведь с давней старины все влюбленные записки жгли. Жаль, теперь нельзя предать огню всю большую массу нашей переписки. Я в один прекрасный миг все удалю, в памяти останутся огрызки. А так хочется сесть у камина и достать пачку желтых конвертов. Ведь все это старые письма сохранили прошедшее лето.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитативом сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

Это не весело. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фарма.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль,

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

Но пора сменить фасад избе. Он был в работе скор, трудяга и не сноб. Да обломал топор, а сталь забитых скоб. Мужик с досады взвыл, швыряя матюки, и над избою взмыл природе вопреки. И увидал окрест, как много лет подряд мы волочим свой крест, как тащим души в ад. Священник на обед лакает самогон, забыв про свой обед, забив на свой закон. Бухло рекой течет, горит в печи огонь. Поет веселый черт под старую гармонь смешную песню о том, как много лет назад Иуда бил челом, ему внимал Пилат, как бросил кошелек, как вверх поднялся перст, и нищий дурачок отправился на крест. Шестую накатил и под алтарь упал, уснул, слюну пустил, а черт того и ждал. Взвалил на горб попа рогатый балагур, и князю тьмы понес он нового слуга.

кто знает, помоги решить вопрос простой. Кто князю больше люб, слепой или немой? И добрый князь решит, где истина, где ложь. Кому в хоромах жить, кому опять под дождь? Кому досыто жрать, кому вселенский пост? Кому прохожих рвать, кому поджать свой хвост? Кому окно в Париж, кому в табло кулак? Кому в сметане шиш, кому сойдет и так? Хотел поэт давно сложить про князя сказ, да обломал перо, остались сбитых фраз. И стал решать вопрос в ничтожестве своем: кто бабам больше люб, с умом или с рублем? И осознав расклад, мужик совсем раскис, закрыл рукой глаза и опустился вниз. И тотчас позабыв увиденный садом, он побежал в сельпо за новым топором. Мораль стиха проста: ослепни, онемей, хлебала распростай и ублажай князей. Гори огнем фасад, эх, размахнись рука! И нехрена смотреть на землю.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Группе, которой уже 54 года. Это сильно, не правда ли? Yes! Образовалась в 1968 году в Лондоне. Первый концерт группы состоялся 4 августа того же года. Вскоре после своего сценического дебюта Yes приняли участие в прощальном концерте «Крим» в Королевском Альберт-Холле. Нормальный старт. Несмотря на множество смен состава, распуск, соединения, постоянные изменения в популярной музыке, Yes всегда интересно. А почему, вы спросите? А потому что высочайший уровень исполнительского мастерства, резкие динамические контрасты и, возможно, самой амбициозной группы среди прогрессивного рока являются той движущей силой, которая оставляет Yes интересной и сегодня. Live it!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали.

У тебя много денег, у меня ни гроша. Ты летишь на машине, я пешком не спеша. Ты богат и доволен, а я нищий и злой. Но будешь ты похоронен по соседству со мной на погосте кресты.

смерти твоей тебя быстро забудут, потому что ты был жадный, злой и скупой. А я дарю людям смех, мои песни петь будут, и будешь ты похоронен по соседству со мной на погосте кресты, по соседству могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то

знать, кто бедняк. Здесь теперь до пизды, и все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то равны. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все

глазах твоих играет свет, волна с волной играется, и так далек.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с «Город Москва», 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

сейчас мне одиноко. Какими прежде были мы? Приятно, что не говорите. Вдруг услыхать из поздней тьмы, пожалуйста.

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается боль.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез, захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня живешь.

весь мир с тобой смысл жизни обретен. Я не предам, твоя стена я, твой факир. Просто положи мне свое сердце.

0: Сергей, а вам не кажется, что ваши песни и музыка похожи на песни и музыку Бориса Гребенщикова?
1: Нет, мне так не кажется. Мне сегодня приснился Путин в малиновом пиджаке. Он стоял у торгового центра, а водку покупал в ларьке. Он мне почти улыбнулся, предложил испить алкоголь.

Я вдруг понял, что пришли японцы и захватили родную страну. Путин, Ерхой, Лобода. Путин, Фурия, Круча. И сегодня приснился Путин, потом наступил конец.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали!

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия на

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзией тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. А теперь у отцов Бога много, у погибших в руинах культуры.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет Бога.

какое поколение, такое искусство. Раз уж ощущают себя рабами черными, то и поют их песни захлеб да в распевочку. Вон и Юра Шевчук запел скороговорками, что уж нам сирым да убогим. И Шахрин в телевизоре с рэпером псов поет, да на сцене бесится. Осуждать не могу, артиста зритель делает. Хлеба хочется, тут уж не до позора. Ты же пел всей стране рок-н-ролл, это я. Ну и что, все, пизда рок-н-роллу.

народ в сети спрятался за лайками. Кричат «Долой царя», да комменты царапают. Вышли бы на улицу, соседям помогли. Да прибрали мусор, пыль на лестнице. Детям бы во дворе сделали качать.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Девочки не только про цветочки поют и в куклы играют. Есть некоторые, которые летают в космос. Вот про таких группа Отеп. Вообще Отеп – это имя вокалистки группы. Отеп Шамайя. Группа была создана в 2000 году в Лос-Анджелесе. И сейчас насчитывается 10 студийных альбомов. Каждый альбом – это концептуальное произведение, своего рода спектакль, радио, там, музыкальная книга. Очень интересно и необычно, советую заценить целиком. Стабильность, всегда хорошее плотное звучание и качество кача. Слушаем, кто еще не понял, это все еще New Metal. Отеп Royals. I've never seen a diamond.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы в наших речах.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

утра раннего на работу спешит, устала от жизни, в мечту больше не верит. Некогда горячая, теперь холодная душа, ее нежная рука стала холодной.